0: В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

волка парам на тарай, була пасня дру. Балеко сунё до кёпа на тарай, була папернет. Кэчен, кэчен, кэчен, о воде кэчен, пас пучен, о боне кэчен.

0: Советы садоводам. Сейчас весенний, летний, осенний сезон. Многие проводят много времени на своих садовых участках, и поэтому небольшая рубрика «Для вас, дачники». С ней познакомит вас наш ведущий специалист Кирилл, но без корректора.
1: Заведы с задофотом.
2: Без корректора.
1: Мини-дрябки. Езри в сапом загу остается все римше зема, освепещенного цолсом не менее сеждива мечцов врень, а фырумать поп дрябки гузды и фередия, сжимающие овещению, не хочется, то суфес думит кругое режефие. Обретелиде зеста горомы овещены цолсом на илобную часть дня, и разлопожиде на этих пламяшках мини-огоробники, один или родив 5 метров лопщадью, и в таком злуме ужохивать за такими дрябками ропщи. И ему же один зафет. Китайский лежомрик. Лежомрик облабает не только цепельными свойствами, но ужомит замипствоваться, как эпилент декора на тасочке. Вызатив его у шалабасара, вы со сремитем заздорите шифую и изрыгагать.
0: Ну что ж, спасибо, Кирилл. Просим извинения за дощупанные отпечатки, поскольку наш корректор сейчас в отпуске, и Кирилл выступал один. Ну что ж, до новых встреч. Всего хорошего.
3: Oh, oh, oh.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Чипльдук. А смысл?

В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

Что такое Чипльдук? Чипльдук, Чипльдюкль, гейзер в Исландии, плюющийся кипятком и мелкими камешками, звук которых подчас напоминает Чипльдюк. В переводе с древнеисландской транскрипции это также означает «прячущий под землей облака». Из-за особого состава воды и химических процессов в подземных кавернах в полостях образуются твердые смолистые образования, забивающие порой канал гейзер. Давление внизу неуклонно нарастает, и время от времени вода и пар с особой силой выталкивают наружу камешки и гальку. При этом вода из недр гейзера не иссякает уже несколько веков. Момент, когда гейзер заговорит, предсказать невозможно. И подчас ждать его фонтана приходится по нескольку месяцев. Иногда же напротив, в течение минуты раздается несколько эффектных хлопков и выпусков подземной стихии. Выстрелы камушков – еще более редкое, а потому ценимое явление. Снять на пленку эти удивительные моменты еще не удавалось никому. Американский документалист Джо Хаббл с канала Discovery 6 раз на протяжении 14 лет предпринимал попытки заснять знаменитые плевки гейзера Чипльдук. Но стоило ему после нескольких месяцев круглосуточного ожидания и километров отснятой впустую пленки свернуть лагерь, упаковать аппаратуру и сняться с места, как коварный Чипльдук с издевательским свистом и шипением выпускал долгожданную подземную затычку. Поистине драгоценный камушек. Неожиданность появления в эфире радио Чипльдук, фонтаны и выплески неиссякаемой кипучей фантазии, ее направленность ввысь и полную непредсказуемость можно сравнить со струей этого природного феномена. Вот почему кто-то из авторов предложил так и назвать радио Чипльдук Unlimited. При выплеске гейзера особенно красив полет камушка в тишине, который продолжает парить на огромной высоте, когда струя гейзера опустилась, исчезла, и он замолк. Был случай, когда 13 сентября 1968 года гейзер снайперским выстрелом такого камушка подбил летевшего в небе ястреба. Упавшую раненую птицу подобрали восточно-германские туристы, наблюдавшие этот уникальный случай, и выходили у себя дома в Дрездене. Однако напуганная птица с тех пор перестала нести яйца и стала вегетарианцем. Исландская певица Бьорк любит бывать в национальном природном парке Фьяллабек, вблизи гейзера Чипльдюкюль. А песня, в которой она упоминает это название, будет включена в ее готовящийся альбом, который записывается сейчас на студии Virgin совместно с Фредом Макдорманом из Squash и Аланом Уиллом Чи из легендарных MX и Dizzy Doublers. Считается, что нашедший тот самый камушек навсегда будет счастлив, а поймавший его, пока тот не коснулся земли, будет бессмертен. Насколько нам известно, поймать его еще не удавалось никому.
Шпальдук. Встретимся у фонтана.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

0: Щипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Щипльдук.
2: Инфу-тайк-бах.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Какой кошмар. Утро на радио Чиполь, ну-ка.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в XII веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 763.
1: Наименование устройства.
2: Дальнобойная передвижная катапульта для переброски провианта, дичи и мелкого рогатого скота в осажденные крепости. Южная Франция, 15 век.
1: Краткий исторический экскурс.
0: Во время многомесячной осады средневековых замков и крепостей крестьяне из дружественных близлежащих деревень под покровом ночи незаметно для противника подкатывали к крепостным стенам специальную катапульту. Следом, волоком, крадучись или на конных подводах, доставлялись корзины с провиантом, птицей и домашним скотом. Корзины бесшумно грузились на специальные поддоны, а животное, предназначенное для переброски в героический тыл, накрепко привязывали к съемной метательной платформе катапульты, после чего нажатием на аркебузный спусковой крюк отпускали туго взведенные веревочные затворы, направляя таким образом съестное по эллиптической траектории через крепостные стены прямо в цель, в руки изголодавшихся осажденных. Для улучшения прицельности и кучности метания отстреливаемой живности придавалось быстрое вращательное движение.
1: Итак,

0: guerre.
1: Oh, avec le fromage.
2: Merde,
3: Hermine, on a un mouton.

0: то же самое время раздосадованный неприятель, спохватившись, открывал по крепости запоздалый пушечный огонь, но подкрепившиеся жители с удвоенным рвением и энтузиазмом отбивали ядра и атаки наземных супостатов.
1: Выше приведенная запись «Реконструкция» сделана в 1994 году по воспоминаниям участников событий возле крепости Маржон-Репетилье.
0: Ввиду протестов общества охраны домашних животных в качестве перебрасываемого животного успешно выступил цирковой подкидной акробат Роже Дюбуа. Дальность полета 174 метра.
2: La peinture en langue, c'est bien difficile en langue, mais c'est bien plus beau. Dali, daladi, adadi, que la peinture à l'eau. À l'eau.

песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, всегда готовы. Антон и Мила. «Тривиальные борцы с реальностью и банальностью». Как тебе это нравится? И постскриптум, да, с реальностью и банальностью борцы. И вопрос постскриптум. Есть ли у вас передача про типологию дождей? Очень заинтересовала данная тема. Хотелось бы услышать основательный разбор темы от вашего лучшего эксперта.
3: Слушаю.
2: Антон, здравствуйте.
3: Да, слушаю.
2: Да, а Мила рядом с вами? Нет?
3: А кто говорит?
2: А говорят Чиполь, а рядом с ним Дуг.
4: Мы контролируем тривиальных борцов с банальностью. Хотели бы проверить, как идет борьба, какие у вас результаты. И, пожалуйста, если можно, в цифрах.
3: Если в цифрах.
4: Да, спасибо.
3: Одну секунду, можно поставлю на громкую связь? Это Чип и Дуг.
5: Да?
2: Да, да, да, да. Вот, наконец-то, Мила прорезалась.
4: Да, мы сформулировали, вы слышали, да, у нас один вопрос в цифровом эквиваленте, если говорить точно. А в общем, как идет ваша борьба?
2: С реальностью и банальностью. И с чем больше вы боретесь, с реальностью или с банальностью?
3: Вы знаете, с реальностью, наверное, сложно бороться. Но с банальностью мы пытаемся. Вот,
4: например, они борются с тривиальностью, Андрей, а не с реальностью, по-моему. Да? Они с тривиальностью.
2: Понятно. Ну, у нас не банальный повод, на самом деле. Вот мы не каждый день звоним, не просто слушателям, мы и так-то не каждый день звоним. Теперь в созвездии Малой Медведицы одна из звезд носит имя. Звезда Чипльдук.
3: Это просто невероятно, ребят.
2: Да.
3: Мы от души вас поздравляем.
2: Спасибо.
3: Это просто невероятное событие.
4: Скажите, какие у вас, как вы сейчас слушаете, есть претензии, пожелания? Что-то в радио вам категорически нравится? Может быть...
2: Может, звезду правее поставить на ней?
3: Знаете, ваши вообще авторские передачи — это что-то нечто. Я помню, что лет, наверное, не знаю, может быть, 7 или 8 назад я начал слушать ваше радио, когда услышал вашу замечательную передачу про троллейбусы и их виды.
2: Да, был такой день.
3: После этого я влюбился в это радио.
4: Ну, вы знаете, к сожалению, троллейбусы сняли вообще полностью с производства.
2: Усы сбрили у троллейбусов.
4: Да.
5: Мы, кстати, вам хотели предложить тему для эфира.
2: Да.
5: Записать про виды дождей эфир. Это очень интересная тема, нам кажется.
4: Про виды дождей?
2: Да, вот мы видим в письме про типологию дождей.
5: Да, да, это крайне интересно.
2: Вы знаете, у нас была беседа, проблемная передача на тему, где человеку надо быть, вот дома или на улице.
4: Да, да, да.
2: Потому что на улице ведь дождь может быть, а дома нет. Но это частный случай. И вообще, ну надо определиться. Человек должен в конце концов определиться. Ты где? Где твое место? Ты дома или на улице? И вот эта вот полутона, вот эта вот неопределенность, ни рыба, ни мясо,
4: вот
2: не должно такого быть.
4: Вы очень хорошо сформулировали тему, потому что одна из передач может быть посвящена
2: дождю.
4: Типу дождю.
5: На... Вы просто сказали, вот ты дома или на улице. А я подумала, а если у человека дом на улице?
4: Нет, мы, естественно, это же не просто так. Это не то, что мы сказали, и тема закрыта.
2: А если у него дом как проходной двор, это тоже бывает.
5: Да, я так подумала.
2: Да, ну, в общем, возвращаясь к поводу, тем не менее, нашего общения. В общем, вы нас поздравляете, я думаю, да, и желаете.
5: Ну, если вы сами рады этому празднику, то, конечно.
4: Нет, мы абсолютно не рады, потому что пришлось заплатить, это немыслимо.
2: Празднику-то мы рады, а вот за звезду, конечно...
4: Обидно, да.
2: Да. Звезд с неба не хватает на всех.
5: Это да.
2: Вот.
4: Ну и, кстати, те, кто голосует за звезду, они, конечно, явно, что им на улице интереснее, чем дома. Потому что все-таки звезда, она где-то...
2: Дождливый день вы не увидите. В общем, это рядом с полярной звездой, а еще ближе к гамма-звезде в созвездии Малой Медведицы. Вот если линию от бета к гамма провести, то вот там вот эта звезда 14-й величины. Ну, цифрами не буду вас загромождать, но она вот в международном звездном каталоге теперь есть такая звезда.
5: Это очень здорово. А у вас есть рамочка и там фотография?
2: Где есть, есть, есть. Да, мы выложим на форуме потом это все. Кстати, ведь не факт, что вот звезды крупные, что на самом деле сама звезда большая. Это она может быть просто близко, ведь правда, да? Поэтому 14-й величины, она может быть где-то там, а на самом деле здоровенная и Да нет, Чапельдук, он компактный все-таки, мне кажется.
5: Так вы ее видели, вы сами выбрали, или вы так просто, ну, какую дали?
2: Ну как, мы ее практически выбрали.
4: Не, ну нам кое-что подсовывали.
2: Нам подсовывали, но мы выбрали вот все-таки ближе к путеводу, потому что Малая Медведица, там именно путеводные звезды, это почти вот направление к полярной звезде. А можно было разные выбрать еще... созвездие Мухи. Вы знаете, что есть созвездие Мухи, созвездие Микроскопа, какой-то Малый Конь, Малый Лев, Дракон, Единорог, Жертвенник. Там по алфавиту просто вот от А до Я. Ну, можно было Феникс, созвездие Феникс. Он все время, в Чапельдук, он возрождается. Все время то пытается закрыться, а потом возрождается опять все-таки. Вот. Но Малый Медведь тоже неплохо, потому что она путеводная.
4: Ну, мы рады, что вы рады. Мы чувствуем, что вы такие позитивные.
5: Да мы на вашей волне прям заряжены.
2: Может, споете что-нибудь космическое нам, юбилейное?
5: Ну, что, спеть?
4: Ну, что-нибудь, да, космическое. Что вы можете спеть космического?
3: И снится нам земля неровная.
4: Так, это первое. А второе?
5: Нет, ледяная синева.
4: Ага, а что вам снится?
5: А
4: что снится?
2: А, снится?
4: Ага, понятно. А какая?
3: Зеленая трава.
2: А надо, нет, а снится нам трава, трава у дома и рыжая, прирыжая звезда. Вот чего.
4: Вот такой вариант.
5: Это да, это если уходить из банальности. Рыжая, прирыжая звезда.
2: Да.
4: Ну, мы желаем вам всяческих удовольствий различных от прослушивания Чапельдука и не только.
2: И разноцветных, вкусных дождей каких-то таких, не банальных.
4: Так что всех вам благ, до свидания и спасибо за поздравления.
2: Пока, полетели в созвездие.
3: Спасибо.
5: Поехали.
2: Okay.

0: Любителям аудио антиквариата наверняка придутся по вкусу эти не очень свежие новости.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: На Куба прошли парламентских выборами. Явкам избирателю превысили 95%. Среди кандидатов в депутатам был и Фиделя Кастру, которых больше годам передали браздах правлению остров своему братом Раулей. Однако участием Кастрах в выбору дает их верное шансам снова станет президенту, хотя им и признаются, что не хотят цеплялся за властью и готовым уступаться дорога молодыми, пишут газетам.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапальдук. Самое позитивное радио.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чипыльдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «зеленый электрик» и в газосварочных очках.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, «Мудрый юмор» ждет всегда диалога в Околоколужском Покровского села Прилесье. «Маджуга Фэмили». Вот, 24 часа 7 дней в неделю. Акустические S90 ждут приятного, неожиданно постучавшегося звонка очень давнему 100-1000-процентному продвиженцу вашего творчества. Евгений ТПС. Спасибо вам за принятие и выбор столь внеочередного звонка. Ну как внеочередного? Ну прошло пару месяцев-то.
3: Да, так,
2: сейчас
3: можно
2: догоняем. Евгений Т. Маджуга Фэмили. Около Калужском.
4: Алло.
2: Евгений, здравствуйте.
3: У нас всего 4 минуты.
2: 4 минуты. Покровское село вы, Прилесье, около Калужское.
4: Да, кто с кем говорил?
3: 3 минуты уже с небольшим.
2: 1000-процентный продвиженец нашего творчества. Писали же нам.
3: Соображаем, да, соображаем, соображаем.
4: Понимаете, дело же в том, что мысли, особенности в людском обиходе чаще всего становятся известны их словесному выражению, понимаете? Uh-huh. А ведь слово, как всегда, понимаете, примитивное и бедное, и часто выражает не самую суть, понимаете? Поэтому музыка тут куда вернее.
2: Красиво излагается.
3: Мы
2: собака,
3: все понимаем, да? И ждем от вас музыки.
2: Давайте музыки. Маджуга Фэмили ваш никнейм. Так что...
4: А, тогда, судя по времени, но я думаю, может, Тарасу, да, не знаю.
3: Давайте, да, давайте.
4: Давайте я вам колыбельную просто предоставлю сейчас, кнопку такую.
2: Отлично. Угу. Live. Live from Покровское село.
3: Живаго.

0: Тоже красиво излагает.
1: Мне очень нравится, кстати.
0: Да.
2: Ну, прекрасно. Я думаю, что вот так и так.
0: Чудесно, да. Чудесно, да. Нет.
1: Никаких противопоказаний.
2: Нужно стараться, как сказать, выделяться из матричного темпа круга. Поэтому извините, что я немножко на колыбельную. Это для того, чтобы ускориться сейчас. Слушаю.
0: Ну, хорошо, хорошо очень. А ваш вот образ жизни, он к чему располагает? Вот вы такой лесной человек, вот как-то вот вы... Или вы урбанистический?
2: А вы знаете, ведь так как все мы обладаем дуальностью, поэтому все мы насколько урбанистические, настолько и лесные. И чем дальше в лес, тем больше, вы сами понимаете.
0: Ну да, да, да.
2: Да.
0: Ну что же, все равно хочется понять, вот картину сейчас в окне вашем, вот это какое-то село Покровское или это все-таки
1: село Стрешнево?
0: Какое-то, да, многоэтажки и дымящие трубы?
2: Да нет же, ну конечно, конечно, деревянный сруб,
0: срубы,
2: конечно же.
1: А вот фортепиано у вас какой фирмы? Какой фирмы? Фортепиано-то у вас какой фирмы?
0: Какой фирмы?
2: Вы знаете, знак качества пришлось отодрать, но потому что он зацепился, а гвоздь большой. Вот, а, собственно, за качество ставили на пианинах у нас, по-моему, я просто его разобрал сейчас, взрыв, настраиваю. Аккорд, наверное, а что в Калуге тут делали? Конечно, аккорд.
0: Ага.
2: Вот, хороший пианино, несмотря на то, что зимует здесь иногда... при низкой температуре справляется, молодец.
1: Ну, мы желаем вам мажорных аккордов, но не только, чтобы иногда были минорные, для того, чтобы почувствовать мажорные. Мы
2: Господа, вот... так приятно. Я вообще-то не заказывал звонок, но вообще застали меня практически не расплох, потому что я всегда готов и рад с вами общаться, дружить. Буду слушать.
1: Спасибо всего вам самого, что ни на есть.
0: Спасибо, Евгений.
2: Спасибо
0: всего вам.
2: Вообще за такую ожидаемую вообще неожиданность. Я даже никак...
0: Мы сами-то не ожидали. Мы вот увидели...
2: Знаете, я даже испугаться не успел. Не смог, понимаете?
1: А тут надо было пугаться. Тут многие звонят, когда вот им, они прям пугаются до смерти. Когда звонит, знаете, это страшное дело.
2: Ну, у вас просто вот очень так отстроена вибрация, при которой любой человек, даже если он вначале не очень-то настроен на какие-то коммуникации, то он быстренько как-то вами затачивается, снимается напряжение.
0: И вот, к концу он уже кричит, мы уже заканчиваем, а он кричит, еще.
1: А мы уже заканчиваем.
2: Вы не можете с ним попрощаться корректно, как вот, например, со мной. Вам приходится как-то вот ждать, пока уже он...
1: Нет, все,
2: не
1: нам
2: даст
1: не приходится
2: вам...
1: ждать. Володь, вырубай. Нам ничего ждать не приходится. Всего вам доброго.
0: Кирилл, электричка, все, пока. Спасибо, Евгений. Пишите, ждем. Пока, пока.
2: До встречи, спасибо.
0: Удачи.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Великобритания, Лондон. Вечер пятницы. Клерки крупных банков и финансовых корпораций расслабляются в конце тяжелой трудовой недели в одном из любимых пабов в районе лондонского Сити.
2: Thank you.
3: Try your luck now, Jack.
4: Wonderful.
2: May I have one beer, please?
4: Splendid.
3: Yeah, yeah. See you around the board.
5: You changed that.
3: Bye-bye.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Страничка поэзии на радио Чипельдук.
1: Не позвонила, не открыла и не спала. Почти душила, но забила на твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Поцеловала, обнимала, после развела. Почти любила, но забыла про твои слова. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, муа, муа. Попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, мама, попробуй, джага, джага. Попробуй, мне это надо, надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Мо, мо, мо, мо, мо. Я не права.
2: Мы приносим свои извинения за неправильную передачу сигналов точного времени на радио Чипльдук.

0: кефиром.
1: Все люди произошли от обезьяны. Только одни раньше, другие позже. Ким Хаббард.

0: Долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликера водочный!
2: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Как сообщает корреспондент, Юрий уже на этой неделе может поставить. Шансов получить у него достаточно много. Правда, придется пойти. Например, разбавить свою из центра. Он собирался поставить еще в начале января, но ждал о конце супруги с братом.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Bet you know, bet you know, bet you know.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Добрый день. Мы небольшая студия дизайна в Тюмени. Слушаем Чипальдук регулярно. Нет, для более продуктивной работы и готовы.
3: Да, не студия дизайна, а мы студия
2: Чипальдук. Константин, да-да. Мы тоже, в принципе, готовы.
3: Звуковой дизайн, да.
2: А мы звукового, а не изобразительного? Алло, алло. Константин.
4: Да.
2: Добрый у вас ночь или вечер, а у нас вот день, разгар рабочего дня. Вы небольшая студия дизайна в Тюмени, ведь правильно?
4: Угу,
3: а мы еще
2: не... А мы небольшая студия звука под названием Чипальдук.
4: А, круто.
2: Так вы заявки готовы выполнять наши?
4: Костян, Чипальдук позвонили нам. Чипальдук позвонили.
2: Чипальдук, да. Подтягивайте там всех Чипальдук к микрофону. Отрывайте их от дизайна, тяните к микрофону.
3: К прекрасному.
2: Будете заявку выполнять нашу.
4: Ну, давайте.
2: Сколько народу у вас там?
4: Так, нас четверо.
3: Слух
2: есть? А мы четыре дуг как раз, да, вот отлично. Да, вот подходит.
3: Слух у кого есть музыкальный?
4: Четыре
3: есть?
4: Дуга.
2: Четыре друга и четыре дуга. Ну, давайте тогда акапелла, что ли.
3: У вас слух у кого есть из четырех? Какое образование музыкальное?
4: У меня есть. Клавишник.
3: Вот так. Так. А эти три, которые другие?
4: Нет, остальные дизайнеры.
2: Остальные. То есть клавишник на клавиатуре компьютера?
4: Клавишник-дизайнер.
2: Вы.
3: Вы какую можете сами исполнить песню, которую вам хочется исполнить? О, там хихикает.
2: Девушки. А мы сделаем вид, что это как раз и есть наша заявка. Поддавки такие сделаем. Это у нас день молочной кухни, как бы диетический режим. А то мы можем, мы, конечно, и пожестче заявочку.
3: Но там все обрывается, они ничего не слышат, по-моему. Вот в чем проблема.
2: Но хихикать-то они могут не над необорванными.
3: Это вот играет он на клавишах.
2: Угу. Уже так. Хорошо. Как ты думаешь, это какая песня? В какое вступление, может быть, к песне?
3: Я думаю, что это что-то такое, знаешь...
2: Может, девятая симфония, думаешь, или шестая?
3: Вот это была девятая. Вот сейчас.
2: А, это как раз...
3: Девятая хихикательная.
2: Нет, это была уже с арией.
3: Они там, видишь, как голубки воркуют на фоне. Воркуют, играют,
2: ребята,
3: да.
2: Девчата, вам там хорошо друг с другом, но подтяните девчат поближе к микрофону, и пусть они нам
3: поют акапельно сверху, подпоют сверху.
2: Да, тюменскую областную. Плясовую, областную плясовую.
5: Нет, стой.
2: Здравствуйте. А мы Чипальдук, а вы кто?
5: А мы Аня Полякова.
2: Аня Полякова. Все, вы выдала все явки по нашим заявкам.
3: Так, значит, Аня Полякова. Остальные трое, представьтесь. Уж есть такая пошла туса.
5: Костя Тюменцев, Костя Поляков и Варила.
3: Варила, Костя Поляков, Аня Полякова, однофамильцы, видимо.
2: Два Кости, да, видимо. Варила и Аня.
3: Так.
5: Случайная жена.
3: Значит, четверо. Случайная жена. Костя Поляков, Аня Полякова и Варила, правильно?
2: Ну, раз случайная
3: жена... Варила. Да. Жена. А случайная жена — это кто из вас?
2: Случайного мужа жена.
3: Да, а кто он? Давайте перекличку. Случайная жена.
5: Случайная жена — это я.
3: Костя, перекличка. Так, Костя Поляков.
4: Я.
3: Так, Аня Полякова.
5: Я.
3: Хорошо, Варила.
4: Я.
3: Вот, хорошо.
2: Они там же по два раза друг за другом.
3: Все на месте.
2: Их двое, понимаешь? Они...
3: Нет, подожди. Четверо. Случайная жена, Варила, Аня Полякова и Костя Поляков, ее однофамилец. Значит,
5: а
3: хорошо.
5: А еще Костя Тюменцев, подожди, четвертого.
2: Костя Тюменцев.
3: А, Тюменцев еще есть?
5: Да, вот.
3: Значит,
5: он
3: играет. Значит, вас пятеро.
2: В Тюмени Тюменцев.
3: Видишь, понятно. Это, Тюменцев, хорошая фамилия.
5: Поляков, Полякова, Варила и Костя Тюменцев.
3: А случайная жена еще же есть среди вас. Куда она? Ушла, что ли, уже?
5: Не-не-не, мы еще не встретились, нормально.
2: Случайный звонок на случайном радио. Ребята, вот слушатели, кто выбрал случайно нашу частоту, так сказать, наш домен набил, и вот попал на случайный звонок. И вот случайных 4 человека здесь, и 4 дух
3: случайная
2: здесь.
3: Жена.
2: Нас вот трое, правда,
3: варила,
2: сейчас в данный
3: да.
2: момент. А все эти варилы, в общем, мы заварили тут кашу такую.
3: Да.
2: И собираемся попеть акапельно. Да?
3: Или попить вместе с кашей, чтобы не в сухомятку. Ребята, вот давайте, у вас был хороший очень музыкальный фон, такой обрывающийся, как-то ненавязчиво.
2: Клавишный.
5: Вот он сейчас, давай начинаем.
3: Это Варила будет играть сейчас?
5: Костя Тюменцев.
3: Тюменцев, давайте так. Образование, заметь, у Полякова, а играет Тюменцев. Это значит, какой Тюменцев-то уровень?
2: Нет, ну заметь.
5: Играет он. Специально для чего?
2: У них студия дизайна?
3: Да, у них там фортепиано.
2: Всегда клавиши,
3: да. Рояль большой.
2: Рояль, гранд-рояль.
5: Есть аккордеон.
2: Так давайте аккордеон. Давайте все там, надевайте на себя. Давайте.
3: Случайную жену подтягивайте тоже.
5: Случайно да? Жена на свете, аккордеон, пошел за аккордеоном.
2: Пошел за аккордеоном, пока он хорошо. Пошел за аккордеоном.
3: А Варила-то где? Пускай подаст голос.
5: Варила, он рисует. Что ты рисуешь?
2: Рисует, он уже рисует это на хорошо. Барабанах покажет, вот этот да. самый логотип вашей группы. А ударные-то есть, барабаны какие-то или что?
5: Нет.
2: Нету.
5: Перкуссия,
2: а что можем перкуссия. Использовать? Чертежную перкуссия. Доску
3: давайте
2: какую-нибудь.
3: Отсюда перкуссию.
2: Да, здесь ударные отсюда будет. Идут. Значит,
3: да.
2: Клавишные от вас, аккордеон тоже от вас. Значит, подпев будут тут слушатели, они каждый у себя дома подпоет. И вы еще вокал даете тоже.
3: Да, изумительный план.
2: Да.
3: Аккордеон далеко, когда за ним приедут с ним уже к вам?
2: Поехал?
5: Он потерялся. Мы ищем его. А, нашли, он был в кладовке на верхней полке.
2: Кладовке, там.
3: Кладовку сбегали. А кто бегал-то? Тюменцев?
5: Тюменцев, да.
3: Правильно, правильно.
2: Там уж, наверное, меха поела моль, меха этого аккордеона.
3: Ну, давайте уже это, разворачивайте эту.
2: Разводите вот это вот этот звук хочется услышать, размашистый.
5: У нас, между прочим, первый день лета в Тюмени.
3: Да вы что?
2: Поздравляем.
3: Вот это номер.
5: Спасибо.
3: Ну что же вы, аккордеон, что, не в форме?
2: Давай пусть это будет поздравление всем, у кого сегодня
3: да.
2: нюха.
3: Вот без варенья. День варенья.
2: У кого сегодня день да. рождения,
3: день
2: варенья,
3: варила,
2: нюха
3: варила.
2: И так далее. Сегодня для вас играет группа... Группа Тюменцев и сыновья.
3: Никак ритм не поймается.
2: К сожалению, не чисти.
3: Далеко от нас.
2: О, ча-ча-ча. Но девчонки не подпели все-таки, от вас-то вокала не последовало.
5: Какой... Я боюсь, что вас радио выключит.
3: Нет,
2: ну дайте нет. одну ноту, дайте, знаете, какую. Давай, вот нота по нашим заявкам. Давайте си бемоль.
3: Да.
2: Все.
5: Ты

0: тюменское варило.
1: Ой, хорошо, ребята. В общем, отдохнули мы с вами душой.
0: Пусть лето продолжается, не кончается. Да. Дальше перечислим еще раз тех, кто с нами был эти мгновения. Это Верила, случайная жена, Поляков, не помню сейчас. Варела. Поляков, как звали, не помню.
1: Костя.
0: Костя Поляков.
1: Костя Тюменцев.
0: Аня Полякова и Костя Тюменцев.
2: Все. Все, пока-пока.
1: Спасибо, друзья, оставайтесь с нами. Поддержите Чипыльдук-то хоть тоже.
2: Конечно, сейчас мы залайкаем вас.
1: Да. У нас там вирус развелся, пожирает наши треки. В общем, конечно, работа непростая. Стараемся бороться, но нужно вот поддержка.
0: Спасибо большое, спасибо.
1: Давайте, пока.
2: Все,

Thank you.

0: В связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Футболист клуба российской премьер-лиги «Луч энергии» осознался в употреблении марихуаны. В следующую среду на очередном заседании КОДК ему будет вынесено наказание. Скорее всего, это будет 6 месяцев дисквалификации, плюс еще 6 месяцев условно. Кроме того, будет оштрафован клуб.
3: Какой клуб?
2: Не знаю, здесь не написано. Министерство внутренних дел Чехии запретило деятельность Коммунистического союза молодежи КСМ на территории страны, сообщает в среду интернете издание «Ческе Нови».
4: «Ческе».
2: «Ческе Нови».
4: «Новини». «Ческе Новини».
2: Сообщает в среду интернет-издание «Чешские новини». Работа сайта организации также заблокирована провайдером. По словам представителя МВД, программа объединения чешских комсомольцев содержит положение о ликвидации частной собственности и национальных средств и национализации средств производства. Это противоречит Конституции Республики и несовместимо с фундаментальными демократическими принципами, отметили в министерстве.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
4: Все?
2: Все.
1: Quick News на радио Чипридук.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Московский метрополитен. 21 час 4 минуты. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Здравствуйте, говорит, дорогие любимые. У меня база отдыха беспощадно мучают толпы отдыхающих, включая на всю Ивановскую вас, Чапыльдук. Алло, Роман?
4: Да, я.
3: Очень приятно вас слышать.
4: Да.
3: Ну, от Чапыльдука привет.
4: Ох, с ума сойти, наконец-то. Я даже знаю, кто это пошутил.
5: Есть у нас данные, есть сведения, что вы мучаете отдыхающих Чапыльдуком. Зачем вы так? Зачем вы так беспощадны?
4: Все основные люди, которые приезжают, находятся все время в городе. Они устают от этих рутинных будней, и здесь мы их просвещаем более-менее человеческой музыкой. Соответственно, вашими прекрасными текстами, которые, над которыми не смеяться невозможно.
3: Ну, в общем, они оттягиваются под Чапыльдук там, на берегу. Там у вас что, катание на банане, серф, ныряние?
4: Все, все.
3: Все удовольствия, да?
4: А? Конечно.
3: Хорошо. И под Чапыльдук. Картина...
5: Маслом.
3: Маслом. Ну что, ну давайте еще что-нибудь нам, такую обстановочку передавайте, как это все происходит.
4: Ой, самое интересное сейчас в нашей нынешней обстановке, это то, что у нас сейчас сильный ветер дует, 10 метров.
3: Хорошо.
4: Уже дня 3 или 4. Угу. Вот, людей у нас мало, а больше всего у нас сейчас комаров. Вот пока что единственная хорошая новость.
5: А что же, их не задувает комаров-то ветром?
4: Как ни странно, не сдувает.
5: Мне всегда казалось, что они водятся в ситуации, когда, в общем...
3: Это такие ветрозащитные комары. А скажите, сколько отдыхающих-то вообще? Вот база-то велика?
4: База велика.
3: Ну, сколько человек так вот?
4: Ну, я вам так не скажу, на скидку даже. Главное, приезжайте в гости, всех поселим.
5: Понятно. А дискотеки у вас проходят?
4: Для вас все что угодно. Мы все устроим. И дискотеки... И танцы,
3: фейерверки.
4: И песни.
5: А на
4: В ночное время все для вас.
5: Наполдник, коржики. Что дают наполдник?
4: Ну, наполдники, как обычно, молоко, печенье.
5: А, ну вот.
3: Но...
5: Все по старинке.
4: Все по накатанной схеме. На обед уха и свежие пойманные рыбы.
3: А во сколько ко сну отход?
4: Ко сну уже кто как забирается.
5: Угу. Четкого нету времени.
4: Конечно.
5: Излишество с собой привозят или у вас можно?
4: Ну, тут уже сами понимаете, два ответа. Можно и с собой, можно и у нас.
3: Да.
5: Хорошо. Как-то даже захотелось поехать, чтобы ветер, чтобы стих.
4: А он стихнет. Как раз вот у меня завтрашнего дня уже по графику тихо, спокойно будет на море у нас.
3: Первый раз мы слышим, чтобы вот так вот нас включают. Мы так и видим эту картину. Такие, знаете, вот старинные репродукторы почему-то представляются. И из него доносится такой отфильтрованный звук. Такой, граждане отдыхающие.
6: Послушайте радио Чапыльдук.
3: Приглашаем вас на летнюю веранду.
6: Кто закончил упражнение приседания, водные процедуры.
3: Давай все-таки мы еще Романа послушаем. Роман, ну а музыка-то сейчас вот какая-нибудь, вы нам что-нибудь завести можете в эфир или нет?
4: Я так и знаю, что все закончится.
5: Конечно, то есть вы готовы к этому? Прекрасно, давайте.
4: Нет, я абсолютно не готов к этому. Так же, как и к вашему звонку.
3: Ну хорошо, тогда любые звуки. Нам просто какие-то звуковые, какие-то вот такие-то. Поплескать ладонью по воде, не знаю, там постучать чем-нибудь.
4: Я просто уже нахожусь в автомобиле, поэтому я могу вам в лучшем случае включить в ответ просто наше местное радио.
3: Такое практикуем, да, с удовольствием. Давайте. Включаем из автомобиля от Романа.
4: Да, я даже сам просто буду сейчас удивлен, я не в курсе, чем они там занимаются даже, какая у них музыка или реклама.
5: Прекрасно.
4: Это будет также для вас и для меня шок. Интересно. Ну, как-то так.
3: Отлично, ну что, атмосфера есть. А вы что, сейчас в противоположном направлении, в город, что ли?
4: Да, по всему южному берегу проехать нужно.
5: То есть какое-то есть такое задание или это просто какой-то ежегодный маршрут?
4: Куда бы не засидеться на одном месте.
3: Ага. А какая-то публика, которая знает Чапыльдук, на ваш взгляд?
4: Ну, я думаю, что есть. Наша компания точно все знает это радио.
5: Ну, передавайте большой привет. Скажите, что для нас, конечно, это почетно быть ретранслятором.
3: Жалко, нас в автомобиле заводить пока нельзя, но все впереди.
5: Чапыльдук
3: запомнится этот отдых им, я думаю. Ладно, попробуем мы, может быть, какую-нибудь программу для отдыхающих сделать такую.
5: В полосатых купальниках. Счастливо.
4: Удачи вам, до свидания.
3: Пока.

0: Кипидук, кипидук, кипидук, кипидук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Кипидук.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. Не прошло и 3 лет после экранизации «Ледяной схватки» Роберта Мертона с Нилом Броуди в главной роли, а Sony Pictures уже планирует новый ремейк кинохита, принесшего в ее бокс-офис $120 миллионов. А ведь предыдущая версия уже была своего рода ремейком ретро-блокбастера 70-х «Порога решимости» одного из магикан американского альтернативного андеграунда эпохи Никсона Ральфа Перота, автора «Бессмертных Тоби», «Тоби устал» и «Железной лилии» со слепительной Мэри Строуфорд. Чего стоит лишь приглашение Доджа Симпла из «Оттянись, девочка» ради съема Пупена Ходерстрема, отменившего контракт с AMC Independent, где он должен был сниматься в роли летучего Джерка с Минервой Шуз и Габриэлем Мака, которые, похоже, используют каждую возможность уединиться на съемочной площадке, где уже 5-й месяц разгорается их лавстори, начавшаяся еще на съемках великолепных Разерфордов у Майка Хермана. Ну, как говорится, совет да любовь. Или точнее, advice да free sex. Лишь бы старина Дуайт Хаббл не заревновал. Это был «Шоу без ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся!
2: It's gonna be

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А.
2: Б.
3: В.
4: Г.
0: Д.
1: Е-е-е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

0: Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Сегодня, уважаемые юзеры-меломаны, мы с вами снова поговорим о музыке. Берем лопату щебня, две лопаты песка, пол лопаты цемента, немного воды, тщательно перемешиваем и вы можете спросить, какое отношение все это имеет к музыке? Самое прямое. Итак, давайте окунемся в атмосферу Америки 30-х годов. Бал правит мафия. Принятие сухого закона еще более упрочняет ее позиции. Полиция бессильна. Казалось бы, все хорошо, живи и радуйся. Но не все ладно в Сицилийском королевстве. Крестных отцов мафии почему-то очень волнует, на первый взгляд, весьма несерьезный вопрос – уровень образования рядовых мафиози. Казалось бы, к чему романтикам темных переулков, рыцарям ножа и револьвера образование? А дело в том, что одним из самых любимых, можно сказать, фирменных наказаний мафии было так называемое «закатывание в бетон». Но недостаток образования не позволял рядовым мафиози в полной мере овладеть даже такой, казалось бы, простой техникой, как бетономешалка, что не способствовало повышению авторитета мафии и вызывало законное беспокойство крестных отцов. И тут на помощь неожиданно пришла музыка. Кто-то вовремя вспомнил, что итальянцы – самая музыкальная нация, и музыку они впитывают буквально с молоком матери. Поэтому ведущим композиторам была заказана музыка на слова инструкции по пользованию бетономешалкой. Стоит ли говорить о том, что заказ мафии был выполнен в кратчайшие сроки, и буквально через несколько дней все мафиози вовсю распевали задорный мотив. Работа пошла, и честь мафии была спасена. Как говорится, нам песня строить и жить помогает, а иногда наоборот. И сейчас в нашей программе звучит суперпопулярная в свое время песня с трагичной и в то же время немного анекдотичной историей создания. Итак, «Цемент Миксер» – «Бетономешалка».
1: Патрути-вути, патрути-фути, патрути-скути.

Уходи, сказка. Чиполлино прогнали с пляжа, потому что всех уже достал этот запах жареного лука.

Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Добрый день. В эфире новости на радио Чапыльдук. У микрофона Вадим Мелехов
1: и Ермолай Пихтюрин. Хроническая хроника.
0: В Госдуму поступило письмо от группы граждан, недовольных острой нехваткой праздничных и нерабочих дней в течение календарного года.
1: В письме также говорится, что в российском календаре

0: В календаре практически не осталось свободных дней, в которые не отмечались бы траурные годовщины каких-либо памятных событий.
1: Возгорание, затопление, обрушение.
0: Подтопление, заявление, нарушение, покушение, крушение.
1: Вторжение, заражение, извержение.
0: Землетрясение, взрыв, разлив, захват, подрыв.
1: Дефолт, утечка, пропала гречка, безвременная кончина, неустановленная причина.
0: И другие.
1: Так жить нельзя, говорится в послании.
0: Из-за этого стало практически невозможно в эти дни погулять, зажечь и оттянуться по полной.
1: Искупаться в фонтане, послушать веселую музыку рядом с больницей или кладбищем.
0: На худой конец просто поржать над хорошей доброй шуткой про жмуриков с тревогой отмечается в письме.
1: В связи с этим предлагается обнулить российский календарь и расчистить календарную сетку с 1 января будущего года, освободив ее для новых праздников.
0: Хватит жить прошлым. Довольно некрофилии и чернухи. Давайте сделаем ресет и продолжим радостно жить дальше.
1: С оптимизмом глядя в будущее и заполняя чистый календарь новыми, свежими, интересными событиями по мере их поступления, говорится в письме.
0: Все траурные даты предполагается объединить и отмечать отныне в один и тот же день. Раз в 4 года, 29 февраля.
1: Этот день предложено сделать не выходным, рекомендовав гражданам в этот день не выходить из дома в избежание эксцессов, отключив бытовые приборы и оставаясь в постели.
0: Госдума обещала погосдумать об этом предложении.
1: Это был обзор новостей, хроническая хроника на радио Чупальдук. У микрофона в студии были
0: Ермолай Пихтюрин
1: и Вадим Мелехов. Увидимся.
0: И услышимся.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях. We all gonna get up.

Вот, говорила я тебе много раз, кого ж ты выбрала, дурная? Это ж просто атас какой-то страшный, несуразный, говорит ерунду. И если это выбор твой, на свадьбу я не иду, не пойду, ду-ду, ты ж просто дура. Как надоело мне тебя слушать, мам, ты выпускай хоть пар немного или дерни стоп-кран, не наговаривай, не надо, визуальный обман. А если очень приглядеться, он отличный пацан, он весь такой...

Жениха хотела, вовремя успела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вот и залетела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вовремя успела.

the sad.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

у больного, завещавшего свое имущество врачу, мало шансов выздороветь. Томас Фуллер.

0: Трафик-контроль. Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
1: Алло, алло, Антон! Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
2: Да, Игорь, мы вас слышим. Начинайте.
1: Так вот, Антон, на пересечении Миллионной улицы и Банковского переулка грандиозная пробка. Это двойной наезд, Антон.
2: Двойной наезд?
1: Да, двойной наезд. На расположенный здесь банк наехала Горьковско-Замоскворецкая группировка. Они посчитали, что у банка поехала крыша. Но крыша оказалась на месте и, в свою очередь, наехала на представителей Калужско-Рижской группировки. Слышите? Вы слышите, как они наезжают друг на друга?
2: Да, Игорь, мы слышим. Продолжайте.
1: А участники наезда все подъезжают и подъезжают. Вот, судя по стрельбе, подъехали представители Арбатско-Покровской группировки. Но они не могут начать наезд. Много, слишком много здесь скопилось машин из других группировок.
2: Антон! Игорь, скажите, а что-нибудь предпринимается для того, чтобы разрулить эту стрелку, то есть пробку?
1: Да-да, вы знаете, решением схода наезда были вызваны работники ГАИ. Впервые представители криминального мира с нетерпением и с надеждой ждут, когда подъедут работники ГАИ, чтобы разрулить этот беспредел.
2: И где же они?
1: А вот они. Они, кстати, подъезжают, Антон. Я с вами прощаюсь.
2: Ну что ж, удачи вам, Игорь. А мы продолжаем наш выпуск новостей.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио «Чапльдук».

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, добрый день. Мы попали в город-герой Дубай?
3: Да.
4: Очень приятно. Москва на проводе. А это Мария, да?
5: Мария, вас беспокоит с одной радиостанции.
4: Интернет-радиостанция.
5: Да.
4: Ну что, дождались?
5: А что, такая вы думаете радиостанция?
3: Ну, раз интернет-радиостанция, значит, Чипльдук.
4: Ну, влип.
5: Ну, действительно, их всего две радиостанции.
4: Это первый в истории Чипльдук и звонок в Дубае. Как там?
5: Холодно?
3: Нет, у нас сейчас очень жарко, плюс 40 днем. Ночью +30, +35.
4: Мария, а вот вы пишете: живем и работаем в Дубае. Что же вы там как бы работаете-то, работу? Какого рода?
3: Мы продаем запчасти для сотовых телефонов.
4: Запчасти для сотовых продаете? Тогда понятно, почему у нас с вами связь такая прерывистая.
5: Ну, а давайте какой-нибудь сейчас. Вот скажите, без чего может телефон работать? Можно что-то вынуть из телефона, а чтобы он все равно работал?
4: Как вот из машины вынул магнитолу, а она все равно едет.
5: Да.
4: Понимаете?
5: Может быть,
4: так,
5: что-то можно из телефона?
4: Сиденье заднее вынул, едет. Так вот методом исключения, как из корзины воздушного шара выбрасывают лишние предметы.
3: Можно вынуть, например, если это какой-нибудь такой обычный телефон, то можно вынуть заднюю крышку, которая держит батарейку.
4: Ну, обычный телефон в верту какой-нибудь, 1000 за 15 долларов.

0: Можно убрать задний, получается, корпус, называется, задний корпус. Соответственно, там будет батарейка, телефон будет работать.
1: Угу. Получается, что задняя крышка.
2: Скучно.
1: Да, ничего особо не вытащишь. Не, ну можно в карточку флеш-памяти вынуть, все равно будет работать. Ничего такого.
2: Вот для этого сначала надо вынуть батарею.
1: Просто я вот объясню. Вот у меня телефон очень смешной. Я его приобрел 2 года назад. И постепенно я его ударил, потом я его второй раз ударил, потом сильно он ударился. И у него постепенно стали отваливаться разные вещи. Сейчас, в принципе, у него, ну, где-то... Много чего отвалилось.
2: Но при этом работает.
1: При этом он работает, но самое удивительное,
0: что... Это вообще какой-то телефон-герой.
1: Да, он телефон очень герой.
2: И антивандальная такая модель.
1: Абсолютно.
2: Ну давай мы еще пообщаемся с Марией все-таки.
1: Как вы попали туда, в Дубай?
0: Я поехала за мужем. Как, знаете, декабристы едут, да, он декабристы.
2: Ну да, только декабристы в пургу, в Сибирь, в морозы ехали, а вы придумали по-хитрому жара, пляжи, море. Мария, к чему вы сейчас готовы там из Дубаев нас порадовать вот музыкальным, например, если мы вас...
1: Что-то из сломанного телефона какого-нибудь можете нам поставить, который динамик еще и один не работает? Есть какой-то у вас?
0: Да, мне вот тут муж... Да, мне муж уже тут подготовил какую-то песню даже.
1: Давайте.
2: Ну, качество, давай, мы надеемся, давай, будет соответствующее.
1: Ну, хотелось бы, чтобы сломанный телефон уж должен совсем плохо.
2: Потому что хорошее качество нам не нужно. Этого добра полно вокруг.
0: Ага.
1: Поэтому...
0: Ну, я постараюсь.
2: Вот. А я придумал попутно, как называть это, в отличие от high-end качества, у нас будет low-end.
1: Low-end.
2: Ну, мы все, внимание, вместе с тысячами замерзших...
1: Да, просто бросивших...
2: Слушателей радиоприемников. Вот предупреждать надо.
1: Слушатель сам доволен, это является для нас важным моментом. Ну что ж, шикарное, отвратительное качество, то, что, собственно говоря,
2: и опознать группу нельзя не только название, но даже, по-моему, жанр, страну.
1: Я думаю, что участникам группы предоставить данную запись на опознание, они сами никогда не догадаются, что это...
2: Дорогие друзья, напоминаю, это из Дубаев. Мария со своим мужем зажигает. Поэтому вот в таком качестве, через сотовую аппаратуру.
1: С отвалившимся динамиком одним и хриплым вторым.
2: В качестве low-end мы прослушали группу...
1: Вы прослушали группу.
2: Группу...
0: ДДТ?
2: Это не ДДТ, это уже стрихнин какой-то. Мария, ну а вы-то от нас чего хотите, Мария?
1: Есть какие-то у вас к нам...
2: Вопросы, пожелания?
0: Пожелания держаться того же курса. Мы постоянно слушаем ваше радио, нам очень нравится.
2: Спасибо.
0: Слушайте Россию в наших Арабских Эмиратах.
2: Но вы Россию не забрасывайте уж совсем-то, да? Там не превращайтесь, а то будут Объединенные Арабские Эмигранты.
0: Не-не, ни в коем случае.
1: И все-таки хочется, чтобы у вас там... чтобы на улицу тоже можно было выйти, а не в обнимку с кондиционером.
2: Чтобы изредка заморозки до 28
1: местами
2: ударяли, да. Ну ладно.
1: И на море можно было выбраться. Ну все. Спасибо, счастливо.
0: Спасибо большое вам.
2: Пока.
0: До свидания.

В сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 15 часов 15 минут.

E anda, meu amor, samba.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчулёнец. Я надеюсь, что вы уже узнали меня. Ну, а сегодня у нас гость. Как всегда, интересный, необычный, доцент, доктор технических наук, кандидат философских наук, академик Академии естественных наук, главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Евгеньевич. Да. Не так много у нас с вами времени, поэтому давайте пройдемся по тем вопросам, которые нам прислали слушатели.
3: Да.
2: Итак, доллар упадет или нет? Ваше мнение, если да, то, ну, объясните, пожалуйста, почему вы так считаете?
3: Ну, упадет ли доллар? Я часто, как эксперт, мне приходится сейчас слышать этот вопрос, поэтому, конечно, упадет. Ну, мы, если мы оглянемся, посмотрим на сегодняшнюю экономическую ситуацию, обстоятельства окружающие, поэтому, безусловно, упадет, с одной стороны. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, опять-таки, если мы видим... Вот сейчас по кривым, вот вы видите, я, к сожалению, могу слушателям показать, вот графики, да, и волатильность учитывая, да, и риски все, и то, что вот голубые фишки на прошлой неделе, так сказать, что происходило. Поэтому, конечно, он укрепится.
2: То есть укрепится.
3: С одной стороны он упадет, да, но с другой стороны он укрепится.
2: Да. Спасибо, но это... просто такие важные вещи, которые... Такой у нас блиц. Будет ли... глобальное потепление вот на планете.
3: Глобальное потепление тоже популярный вопрос. Да. Понимаете, с одной стороны, конечно, глобальное потепление будет, это налицо. Мы видим его по происходящим событиям, вот и катаклизмам всевозможным, да. Это нельзя не видеть просто, это даже невооруженным глазом.
2: Поэтому, конечно, глобальное
3: потепление будет. Да.
2: Ощущаем это на себе.
3: С другой стороны, понимаете, потому что бывало уже неоднократно в истории временные флуктуации, вот эти температурные. И даже в те эпохи ледниковый период.
2: То есть вы считаете, что это не означает,
3: если мы посмотрим по графикам, да, то никакого глобального потепления не будет, конечно. Конечно, не будет, с другой стороны. То есть вот так я вам отвечу.
2: Сейчас сложная такая обстановка в плане товаров, услуг и вот лекарства.
3: Да,
2: вот
3: да.
2: Нужно ли покупать лекарства впрок?
3: Да. Ну, я вам скажу,
2: например,
3: вот ференганон. С одной стороны, конечно, я бы сказал, что, конечно, нужно запастись, обязательно нужно купить.
2: Вне зависимости от срока действия.
3: Вне зависимости, да, конечно, с одной стороны.
2: Ага.
3: Вот, но с другой стороны, понимаете, поставки, конечно, возобновятся, и дефицита не будет, и поэтому, конечно, не надо запасаться. Не надо.
2: Ну что же, спасибо, это все важно, и главное, что мы быстро получаем ответы на интересующие вопросы.
3: Пожалуйста.
2: Вот еще... такой неожиданный вопрос. Вот обида. Вот человек обиделся один на другого. Надо прощать. Вот. Или все-таки нет?
3: Я понимаю, я понял ваш вопрос. Конечно, с одной стороны, обиду надо прощать. К этому нас призывают, так сказать, и мудрые книги, и мудрецы все, и жизненный, и житейский опыт. Конечно, нас учат, что, конечно, надо прощать.
2: Надо уметь учиться прощать.
3: Да, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаете, когда если ты простишь, то ты обречен на повторение этого негативного опыта, и ничего не изменилось, понимаете, и это жизненный наш, этот же опыт нам подсказывает, что, конечно, не надо прощать. Это с другой стороны. Поэтому вот так вот я
2: вот, честно говоря, я так приблизительно и предполагал, а вот это уже, опять-таки, вопрос из медицинского порядка. С детства мы помним гланды. Вот есть эти гланды, аденоиды. Вот надо все-таки удалять.
3: Да.
2: Вот уже, наконец, можно поставить точку
3: в этом вопросе?
2: Надо
3: для
2: удалять
3: родителей.
2: Гланды или нет?
3: Да, я понимаю, это тоже очень популярный вопрос. Понимаете, конечно, с одной стороны, надо... Ну, извините, я в переносном смысле с одной стороны, с обеих сторон. Но с одной стороны, гланды надо удалять. Потому что это, знаешь, рассадник, в общем-то, инфекции и болезни, и всевозможные. Медицина давно к этому пришла, поэтому, безусловно, конечно, с одной стороны, гланды надо удалять.
2: Как бы уже...
3: Но с другой стороны, понимаете, мы вмешиваемся в природу, как созданная природой. И это тоже тот барьер, природный, естественный барьер, который зачем-то создан в носоглотке, так сказать, у ребенка, в дальнейшем взрослого, он исчезает, и поэтому там другие риски появляются. Поэтому, с другой стороны, клады ни в коем случае не надо удалять. Конечно, не надо.
2: Тогда так, сейчас у нас совсем немного времени. Машину, вот спрашивают, машину нужно покупать отечественную или зарубежную? Вот
3: тоже я вам скажу, все не так просто, все не так линейно, понимаете? Вот это
2: как-то
3: вопрос,
2: можно конкретно ответить?
3: Да, я вам скажу так, чтобы вот как бы не было никаких вопросов. С одной стороны, конечно, машину надо покупать зарубежную. Потому что
2: она надежнее, да?
3: Она надежнее, да. Меньше проблем с ремонтом, она реже ломается.
2: Да.
3: Ну, приятнее в определенных смыслах. Наш автопром пока еще не придали до конца эти проблемы.
2: Да,
3: поэтому, конечно, надо зарубежный. Но с другой стороны, понимаете, с отечественной проблемой меньше проблем.
2: И больше доступных
3: запчастей, они дешевле. Да, это наше. Но мы здесь живем. Почему поэтому ездить на зарубежных машинах? Поэтому, конечно, надо покупать отечественную.
2: Спасибо огромное. Быть или не быть, вот так. Такой, казалось бы, банальный, но, тем не менее, важный вопрос тоже нам не один слушатель
3: знаете, тут
2: задает.
3: Так я скажу. Это мое личное мнение. С одной стороны, быть. Ну, о чем
2: мне кажется, все-таки,
3: говорить?
2: С одной стороны, не быть, вот многие говорят.
3: Нет, это с другой стороны. А с другой стороны, получается, вроде не быть. И вот здесь, конечно, каждый решает для себя. Поэтому я отвечу так, если вот для простоты, для прямоты. То есть, с одной стороны, быть, конечно. А с другой стороны, безусловно, не быть.
2: Вот. Спасибо, да.
3: А вообще, даже если вот так мудро, то я бы так сказал, вот немножко быть, немножко не быть.
2: Да, в чем-то быть, в чем-то не быть.
3: Да.
2: А вот уже теперь мы... Вечереет у нас, и слушатели спрашивают завтра, вот какая будет погода, вот дождь.
3: Ну, здесь я не возьму на себя ответственность, я выражу мнение от нашего вот экспертного совета. Мы все эксперты собираемся, часто советуемся, все очень более опытные люди есть, чем я. Но они обычно, мы соглашаемся. Вот. Поэтому завтра, если вы спрашиваете, будет ли дождь, да?
2: Да, вот этот вопрос.
3: То есть, с одной стороны, мы видим вот и облака, и просто, ну, невооруженным глазом мы смотрим в окно и видим, что, конечно, будет дождь. И, конечно, надо брать зонтик. И вот мы видим, так сказать, по карте, безусловно, конечно, будет дождь. Это мнение экспертного совета. Но, с другой стороны, мнение этого же экспертного совета, она говорит о том, что вот этот антициклон, который идет сейчас из Восточной Сибири, и он, смешиваясь вот этими массами, подпирающими из-под брюшей вот этого вот Средней Азии, он вызовет, так сказать, там определенный отток этих масс, и дождя, конечно, не будет. Вот, с другой стороны, его, конечно, не будет. Вот так, если меня поняли правильно.
2: Огромное спасибо.
3: Да.
2: Главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях.
3: Академик Академии естественных наук.
2: Да. Ну, я уж не стал все перечислять, поскольку регалий очень много.
3: Да.
2: Спасибо вам.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Да. А я спешу дальше, потому что вопросов
2: уверен,
3: много.
2: Что
3: хочется людям как-то всегда помочь, прояснить какие-то вопросы, дать ответы.
2: Получили,
3: и делиться своими
2: ответы.
3: Знаниями, и чтобы просто все в туне не пропадало, помогало людям нам с вами жить.
2: Дорогие друзья, до новых встреч. Это была программа «Встреча с интересным человеком». И ваш покорный слуга.
3: У меня, в свою очередь, к вам вот вопрос. Домашний вопрос тоже всем слушателям. Все-таки вот такой каверзный вопрос. Курица или рыба?
2: Вот, вы знаете, позволю себе не отвечать на этот вопрос, чтобы, так сказать, в следующей нашей встрече мы могли с него начать, поскольку не обладаю таким полномочиями.
3: Зовите, с одной стороны, с удовольствием приду, с другой стороны, можно не приду и не без удовольствия.
2: Конечно, ведь все-таки многие, кто хочет
3: вас пригласить на
2: программу. Как
3: получится, да. Жизнь непредсказуемая, она многомерна, нелинейная. И вот в этом вот высшей мудрости, да, вот я скажу как эксперт. Вот так.
2: Спасибо вам большое.
3: Да, до свидания.
2: Удачи и до новых встреч.
3: Всего хорошего.

0: Pierre Bénichou.
1: For you, Pierre Bénichou.
2: Ah, mais il y a une époque où les jambes, les jambes de Marlène Dietrich.
3: Это была минутка веб-радио Новой Каледонии на радио Чипльдук.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: вам, гастарбайтеры 2000-х, шлют свой горячий привет передовики труда из далеких 1970-х.
1: Слово имеет герой социалистического труда, рабочий Сафарали Мамедов.
2: Много людей мне говорили, что строитель работы очень тяжелый. Для чего тебе? Не надо. Ты возьми, выбери себе другие работы, другие профессии. Я сказал, если тяжелую, а зато почетные строители работы.
3: В 15 лет Сафарали Мамедов выбрал профессию каменщика. Ныне он бригадир, заслуженный строитель Азербайджанской ССР, герой социалистического труда, лауреат государственной премии СССР, почетный гражданин города Баку.
2: Бригадир – это считается командир производства. Бригадир выбирает это коллективы. Старший прораб, или мастер, он должен уметь командовать.
3: Портрет Сафарали Мамедова на этой звуковой странице рисуют его товарищи, коллеги по работе.
4: Мы находимся на Новобакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Владимира Ильича. Бригада Сафарали Мамедова строит коксовую установку.
5: Я с первых дней имел уважение товарищей со стороны администрации. Ну, как наш Сафарали Мамедов говорит, что здесь откажется? Раз нужно, значит нужно. Не только ему нужно, это мне нужно, это нам нужно. Что, мы строим завод Сафарали Мамедова, что ли? Нет. Или начальнику, или там прорабу, нет. Это мы сами себе, наши дети, наши внуки будут здесь работать.
3: Дадаш Дадашев, электросварщик.
2: Если я не ошибаюсь, я знаю Дадаша 75-й год. Так, Дадаш, да? Дадаш, когда пришел к нам, он работал простом рабочим. Сегодня он поднялся сварщик 5-й разъезд. Выполняет свою дневной выработку на 110, на 115%, безотказный, воспитанный, очень дисциплинированный товарищ.
3: Дадаш, скажите, пожалуйста, какой главный урок вы получили от бригадира Сафарали Мамедова?
5: Главный урок от Сафарали Мамедова я получил, когда я видел его работу, видел его кипящую организованность в работе. Это мы строили большие амбары. Я с стороны, когда смотрел, я видел, что Сафарали Мамедович таскал вибратор.
3: Таскал?
5: Таскал, да. Я даже помню, этот товарищ не уходил на обед, потому что бетон сохнул. Жара, июль месяц был. Оставлять бетон невозможно было. Мы поливали его. Ну, я как раз смотрел, внимание брал. Я говорю, есть такие люди, старше меня, да, которые опытные, сколько лет он здесь работает. Он до сих пор даже не то, что там охладился он от этой работы. Наоборот, он еще горит в этой работе.
2: Мне мысли, идея сделать еще больше и воспитать молодых кадров и направить то пути, которые нас партия направляет.
1: Это был звуковой привет гастарбайтерам 21 века от героев социалистического труда 20 века из города Баку. Запись с гибкой грампластинки аудиожурнала «Кругозор».
6: Радио «Чипльдук». Искусство принадлежать народу.
7: Красиво.
8: And you'll get a few presents from your fans. Both of them.
9: Present, birthday, fun!
8: Well, this is a coincidence. You say it's your birthday.
9: Has birthday.
8: Well, it's my birthday too, yeah.
9: Your birthday?
8: You say it's your birthday. We're gonna have a good time.
9: Party!
8: Hey, I'm glad it's your birthday.
9: Has glad too.
8: Happy birthday to you.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

радио Чип и Льдок.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Финансовые новости. Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов. Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после попытки восстановления в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились ввиду отсутствия сигналов усиления геополитической напряженности. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 2%. В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном РФ продолжит ждать корпоративных новостей в виде отчетности за первый квартал текущего года, а также объявлений о дивидендах, которые запланированы на этой неделе. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч!

Опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины посвящается следующий ободряющий трек –

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: На радио Чиппальдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.
1: My real relationship with love. What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло?
3: Алло, алло.
2: Иннокентия, можем мы услышать?
3: Да.
2: Здрасте, Иннокентий. Вот здесь написано, что вы всегда готов. Иннокентий, только мы думали, что Калуга, а это Кулага. Мы правильно интерпретируем вашу фамилию?
3: Всегда готов что?
2: Всегда готовы соответствовать эфиру радио Чипыльдук.
3: Да, конечно, конечно. Это было так давно, ну, естественно. Ну,
2: давно, извините, это полгода какая? Давно. Полгода? Мы 10 лет эфирим, нет, для него полгода это давно.
4: Ну что, молод и...
3: Конечно, всегда готов, определенно.
2: Окей. У меня вот Иннокентий всегда только почему-то со Смоктуновским вот ассоциируется. Имя прекрасное, не такое, не затертое. Вот, вот Смоктуновский — это давно. А вот мы — это не, недавно. У нас люди по 10 лет ждут. Вот. Так что вы делали-то? Мы вас явно отвлекли от чего-то более приятного, чем наш звонок, да?
3: Нет, нет, я как раз вот сидел дома и вот
2: ждал нашего звонка.
3: Да, ждал вашего звонка полгода.
4: А чем вы занимаетесь вообще?
3: Вы имеете в виду, занимаюсь как работа?
4: Ну, как сказать, дело какое у вас? У мужчины должно быть дело.
3: Да, да, да. Ну, у меня дизайн-студия, делаем всякий дизайн, там сайты, упаковки, вот все такое.
2: Да, да, да. У нас ведь иногда встает необходимость какой-то дизайн сделать, да, что-нибудь упаковать. Можем к вам обратиться, значит, правильно?
3: Да, конечно, определенно.
2: А не Калуга, а какой город-то все-таки это у нас?
3: Москва.
4: То есть рабочий график не нормированный, и, что называется, работаете на дому и когда удобно.
3: Не, ну у нас есть офис, но просто сегодня плохая погода, мне так лень было туда ехать, я решил дома посидеть, конечно.
4: Прекрасно.
3: Но стоит заметить, что достаточно нервная, ну не нервная, очень своеобразная работа, ну как бы у нас студия не там не в топ-10, да, то есть мы там не миллионеры, которые катаются на кабриолетах.
2: А жалко, жалко.
3: Да. Не, ну кабриолет у меня есть, вот, ну, как бы то ни было. И, короче, очень тяжело сталкиваться в нашей работе с высшими дизайнерами, как я их назвал.
4: Есть... Ну-ка, я что, в чем столкновение это неприятно?
3: Ну, я могу прояснить. Вот смотрите, есть как бы вот дизайнер, да, вот у него инструменты, это там программы, там ручка, бумага, то есть, ну, вот с помощью которых он творит. Вот над обычным дизайнером стоит арт-директор. То есть у него инструмент — это дизайнеры, и он уже творит с помощью дизайнеров. Вот. А на другой стороне встречается такой вид, как высший дизайнер. Вот. Высший дизайнер — это, как правило, девушка. Ну, может быть, и мальчик. Но чаще всего девушка. Я как бы не сексист, но вот просто так сложилось, чисто по статистике. Вот. Она примерно, может быть, лет 25-35.
4: У нее вообще... Ничего не соображает, да?
3: У нее вообще нет художественного образования. Как правило, у нее образование может быть там какой-нибудь пиар, журналистика, вот там что-нибудь такое вот поверхностное, я бы сказал, в чем-то. Вот. И она как бы... Ее инструменты — это дизайн-студия. И она реализует свое видение с помощью дизайн-студии. И вот, например, там... Ну, у нас это очень часто встречается, когда вот мы рисуем там какой-то концепт, и вот к нам приходят правки там... Ну, вот я помню, мы для одного бренда крупного рисовали, там, например, новогоднюю открытку, и там вот Дед Мороз стоял вместе с эльфом. И вот к тебе приходят такие комментарии, вот, вы знаете, вот эльфы не бывают такими большими, по сравнению с Дедом Морозом, его надо сделать меньше. Еще уберите помпончик с шапки.
4: Ну, вы же понимаете, самое сложное, это же что? Что это же во всем другом виде искусства, что человек, который... делает, вот создает, он делает так, как он чувствует и видит. А есть еще некая другая сторона, народ, заказчик. Это совершенно другие люди, которые, ну, какими-то своими категориями мыслят. И вот чтобы это все срослось, это извечный процесс. Поэтому тут можно только стать самым-самым-самым-самым-самым, которого все так слушают, что когда он что-то сделал, уже говорит, ну, значит, так должно быть.
3: Не, это в идеале, но конкуренция достаточно высокая, и проще, на самом деле, просто делать. То есть, ну, мы максимум, что себе позволяем. То есть, клиент говорит какую-то чушь, да, мы делаем все, как он говорит. Ну, и плюс мы делаем свой вариант и говорим, вот там, типа, наше видение.
4: Разумно.
3: Как вы думаете, да. Ну, это максимум. Потому что бороться с этим бессмысленно. Это как с ветряными мельницами.
4: Ну, зудит, заноза это сидит у вас, и вы вот проснулись, чуть-чуть эта мысль уже сказала вам так, мол... Туда не надо ехать, дома сиди и делай.
3: Да, а вы... я просто стал завидовать еще своим клиентам. У меня вот есть клиенты, знаете, у которых вот какой-то бизнес в торговле. Вот у них вот все так понятно. У тебя есть вот план продаж, там, у тебя нет никаких высших дизайнеров. Есть договор на сбыт и договор на скуп. Вот, и как бы я тоже думаю сейчас в этом направлении. Мы там делаем один проект тоже. Ну, там, естественно, у меня есть опыт, поэтому интернет-магазин как бы хотим сделать.
2: А знаете, вот немножко в плане такого психологического совета, причем оно относится не обязательно к конкретной области, поскольку психология вот такого рода руководящих работников, она такова, что просто ему нужно, ну, купаться в этой должности, самоутверждаться, что-то сказать, неважно что. Поэтому... Что-то все равно будет сказано, какие-то замечания, иначе зачем я, спрашивает этот человек.
3: Конечно, мысли. Конечно.
2: Поэтому вот мой совет такой, делать, а может быть вы это уже и так делаете, без совета всяких, собаку так называемую, собаку на зарезание. То есть вы делаете вариант, который вы показываете, во-первых, первым, во-вторых, он заведомо содержит какие-то неточности или какие-то такие вопиющие погрешности, на которые явно среагирует заказчик или начальник. И тогда вы с удовольствием, соглашаясь, забраковываете этот вариант и как бы доработав и переработав, уже приносите следующий.
3: Да, да, да. Не, естественно, мы тоже так делаем. Так еще Рубинс даже делал в 16 веке.
2: И Рубинс.
3: Он специально, когда же. У него заказчики заказывали картины, он специально им делал.
2: Взял кривые морды.
4: Ну и Гайдай тоже вставлял атомный взрыв там, где, чтобы прикрыть какие-то свои фишки, которые на фоне такого апокалипсиса уже пройдут.
2: Да, и вот, этот первый слой замечаний, как бы он сходит, ну, дальше уже на выдохе вы спокойно дорабатываете.
3: Да-да-да, определенно.
2: И у них будет ощущение, что это именно благодаря их вот...
3: Да-да-да, нет, а еще есть второй тип клиентов, которые с тебя все время выбивают правки бесплатно. И вот ты с ним общаешься, такой сидишь, и он такой тебя грузит, там вот еще это. Там когда уже у нас был макет Final 15, но я при этом... Понимаю, что ну, мы его не сделаем, и как бы ну, мы денег не увидим. Ну, надо, ну, что делать? Надо делать, потому что деньги там достаточно большие были. Я просто сижу, уже думаю про него, ну ты вообще, короче. И говорю, ну хорошо, типа, мы сделаем. И потом мы уходим, и я прям вот представляю, как он такой берет такой, yes, какой я крутой, там, менеджер, я смог из них, там уже 16 макетов бесплатно.
2: Ну, признаемся честно, мы из этой категории, мы вот такие же заказчики. Если да, мы с вами будем сотрудничать, мы вас замучаем, честно говорю, на халяву. Будете 16 вариантов для нас.
3: Не-не, это можно, как бы... Не, у нас есть уже страховка от этого в любом случае, то есть... Там все.
2: Слушайте, у нас такой хороший профессиональный разговор, журчит беседа. Я вам по секрету скажу, две вещи опишу. У нас звукорежиссер Володя, я тихо почему говорю, он с ночи, с ночной смены на другой работе. И он задремал. Ага. Он сейчас вот опять проснулся, но он задремал, да, под говорит, нашу беседу. Кушать. Да, заулыбался. Но он дремал минуты четыре. А Кирилл, у него болит спина, и он лежа работает. Он разговаривает сейчас лежа на столе. Мы ему разгрузили просто вот этот мышечный корсет.
3: Я тоже люблю лежа на столе работать.
2: Да-да-да. И мы вообще хотим переоборудовать наши рабочие места. Я ревную, потому что я тоже хочу лежа работать. Но пока вот полусидя.
4: Ну, в общем, мы
2: хорошо
4: рады,
2: мы пообщались.
4: Процесс
2: вами,
4: у вас
2: да.
4: идет, и выводы...
3: Да, но в жизни в любой очень важен еще творческий выход. Как бы, на самом деле, я считаю... Ну, как бы, есть люди, которые занимаются только этим... Ну, только своей
2: работой.
3: Только
2: входом творческим, а выхода,
4: выхода нет.
3: Да. А я такой человек мечтательный, вообще, ну, я просто... У меня, кстати, историческое образование. Но это третье по бесполезности образование. На первом месте у нас литературное стоит. Ага. Какой-нибудь там факультет Бродского в Петербурге. На втором месте философский факультет, там МГУ, например, а третий вот исторический. То есть еще не так все безнадежно. Вот, и я как бы подумал, ну надо же как-то жить. И выбрал эту сферу так случайно, все такое. Вот, а творчески я вот сейчас... Ну, я уже дописал одну книгу, я вот хочу ее издать. Сейчас у меня уже корректор ее отработал.
2: Ну вот, а почему? А история древнего дизайна на Древней Руси, например? Дизайн берестяных каких-нибудь грамот, первых штандартов, не знаю.
4: Ну что ж, написали книгу, это же прекрасно, это же замечательно.
3: Да-да-да, я имею в виду, творчество тоже есть. Да, книжку написал, огромное удовольствие получил от процесса. Я, наверное,
4: вот самое сейчас самое главное... Вот самое главное сейчас всем творцам, у нас на Чапульдуке прям сформирована эта концепция, получайте удовольствие от процесса. И ни в коем случае не ждите никакого результата.
2: И даже если он получается, старайтесь избежать его как можно дольше.
4: Потому что иначе, поскольку количество людей, которые хотят создавать, значительно превышает количество людей, которые хотят что-то получать и слушать или читать. Вот поэтому...
2: Это придет и в спорт. Со временем там откажутся от результатов, и будет только процесс. Вот. И вот вся эта антидопинговая история, она к этому сводится. Потому что все результаты будут аннулированы со временем, и будет только нескончаемый процесс установки.
3: Слушайте, как я вас понимаю, потому что вот я хожу в спортзал, у нас там бывает как разминка, типа игра в футбол. Я единственный человек, которому все равно... Как матч закончится?
2: Убирайте ворота нахрен с поля.
3: Да, а я говорю, слушайте, ну давайте пасы всем равномерно дать. Мы же играем просто ради процесса. Чего вы тут так все там гонитесь?
4: Они не пишут книг, понимаете? Они не понимают этого.
2: Красоты. Да. Ведь в футболе свой дизайн. Если очертить вот каждую виньетку, так сказать, паса, траекторию мяча, да, это же такая графика. Это,
4: Ну что же, мы прекрасно поговорили. У нас звукорежиссер уже ушел, проснулся, почистил зубы. И, в общем, будем рады слушать вас и читать.
3: Да, если какая-то консультация вот нужна будет, даже передача историческая, да, археологическая, антропологическая немного, вот что-то такое, ну, такой взгляд со стороны науки, то можете ко мне обращаться.
2: Да, с удовольствием.
4: Приятно было с вами пообщаться так серьезно, вдумчиво.
2: Ой, не хватило нам средств, ну, мы попрощаемся заочно. Он же не подумает, что мы бросили трубку, правильно? Спасибо, да. Это был Иннокентий из Москвы, а мы продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Чипельдук. Радио Unlimited. Включи Чипельдуктор. Войди в прямой эфир. Собери и разгадай пазл плейлиста веб-радио Чипельдук. Никакого музыкального гарбиджа.
1: No music spam.
0: No junk pops. Don't taste the waste.
1: Test the best.
0: Бузу Бачу. United Future Organization. Air.
1: Caesar Sisters. The Lightning Seeds. Pinkertones.
0: Skiwi. Smash Mouth. Lucky Lyset.
1: Frank Pop Ensemble. Leningrad Cowboys.
0: Divine Comedy. Fantastic Plastic Machine. Hot Chip. Kinky.
1: Торпедо Бойс.
0: Бартоломаус и Рабенштайн. Кракен. Шмак. Белка и Стрелка.
1: И Цикада Файв.
0: Афромедуза. Марди Грас Би Би. Ой Бавой.
1: Вставляет.
0: Классный, клевый суперсаундстрим онлайн от радио Чипельдук. На интернет-орбите вокруг Земли.
1: Around the globe.
0: Вышел в эфир.
1: Пошел на ухо.
0: Круглосуточный музыкальный стрим.
1: Застримай, Чипельдук.
0: Инсталируй на свой десктоп клиента, поиграй в мьюзик-робота, собирай на своем харде лучшие треки, лупы, гэги и сквоши.
1: Друдлы и дриблы.
0: Поймай топовые муз-программы и мьюзик-споты. Тихая хрень. Час больного симфонического оркестра. Музыка толстых.
1: На радио тонких.
0: По нашим заявкам.
1: Час легкой тяжелой музыки.
0: Зеленый гуру.
1: Пою в мое отечество.
0: Программа «Б». Проснись и пой.
1: Душевный подъем.
0: Шумовка Безила Шумова. Хрип-шоу рычания ягнят с Киром Лимонадовым.
1: Лаборатория музыкальной аннигиляции с Энтони Березой и Сашей Копейкингом. Лаунж сольфеджио с Вадиком Андреякой.
0: Чип-парад на супер-дуки. Музыкальный мальчишкинг и караоке по-английски. Не прощаясь.
1: Чипельдуки не для скуки.
0: Включи в свою аудио-мьюзик-френд ленту. Барри Адамсон, Бек Морриси, Алекс Гофер, месье Блуменберг, Нусрат Фатех Али Хан, Пол Анка.
1: Гуд олдтаймеры. Пол Бюльдуляглы, Вадим Козин, Иван Козловский.
0: Винтажные совьет-зонгмейкеры. Дэвид Тухманов, Никита Богословский.
1: Саша Пахмутова, Влад Шаинский.
0: А также хеви-классик-композеры и вау-мьюзик-скоррайтеры. Вольф Эмми Моцарт, Фредди Шопен, Йоджи Штрасс. Рикки Вагнер, Моуди Мусоргский,
1: Пип Чайковский, Серж Рахманинов
0: и L.1 Megabit Hoven.
1: Навьё, жесть!
0: Чипельдук, Калча Шок?
1: No way, это Калча Глюк.
0: Каждый клик – Фанни Бзик.
1: Тотал прикол.
0: На PC и на Mac, Windows Media и флеш-плеерах, в QuickTime.
1: И не только.
0: Купи себе High-End.
1: И слушай наш Hi-Fi через свой Wi-Fi.
0: Чипельдук – твой мега-пауэр PlayStation в мире веб-музыки и интернет-тренинга. Дорогая игрушка.
1: Подвигай свой виртуальный джойстик в детском мире взрослых игрушек.
0: Нью-таймер Чипельдук – всегда на вахте.
1: От совка до звонка.
0: Эксклюзивный музыкальный лейбл Чипельдук класса Premium Pro Peel. Наклей себе наш стикер.
1: Ударь фейсом об лейбл.
0: Поспеши.
1: Fun Limited.
0: Фан
1: или профан.
0: Релакс, и ты свободен.
1: Кто знает, тот отдыхает.
0: Тот нас не хает, это я так для себя. Чипельдук. Все, что вы давно хотели скачать,
1: но боялись включить.
0: Тотальный фуллинг, фейкинг и кидинг. От даунтемпа
1: до апстёбинга.
0: Винтажное глобальное веб-радио. Полный Чипельдук.
1: Чипельдец.
2: А кто слушал, молодец.
3: Мы передавали анонс музыкальных программ веб-радио Чипельдук на октябрь месяц 2020 года. А сейчас немножко музыки.

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

0: в помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.
1: Hey, gang, I think today's kids are peppered in this.
2: Right on.
1: I think we ought to take this to Harlem, put a little soul in it, and bring it on down to the bone.
2: All right.
1: Yeah. Give me something, band.

0: Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Разговорчики.
1: Я удаляюсь, презрительно заявил аппендикс.

0: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся!

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Минутка веб-радио Монголии на радио Чиплетук.
1: Монголия интернет-радио Чиплетук.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Прямые включения на радио Чиплетук.
1: Сейчас я вам пакетики.
2: Да, ну можно без пакетиков на сей.
3: Так, внимание, дорогие друзья, значит, мы с Кириллом и с Константином находимся в самом важном месте Москвы. Да, это самое важное место Москвы, как вы знаете, это Кремль. Но это Кремль. Да, какой? Это Измайловский Кремль. И здесь находится тоже замечательное место, блошиный рынок, так называемый вернисаж. И здесь куча вещей, которые нам очень нужны. Да, нам очень нужно множество вещей. Вот кружевное женское белье старинное, какие-то, значит, чашечки, шкатулки, безмен для взвешивания. Мы должны взвешиваться регулярно. Кассеты старые, аудио. Что еще интересного?
4: Здесь так много. Скорее нужно выяснять, что здесь нет. Вот давай
3: часы.
4: Подумаем, что здесь.
3: И все это нам нужно.
4: Конечно.
3: И мы не можем. У нас острый дефицит. Поддержите радио Чиплетук, чтобы мы могли,
4: кстати,
3: купить вот эту трость,
4: это
3: вот этот клубок. Нет, здесь мы искали, здесь есть все, кроме Чиплетука. Вот хотя бы старый, подержанный, всего здесь нет.
4: Поэтому, чтобы вот, мы могли...
3: Вот серебро, вот какие-то звуки.
4: Пластинки, смотри, пластинки.
3: Вот, пластинки виниловые, огромная коллекция. И мы не можем себе вот позволить купить этого Криса Дебурга, Энди Уильямса, Джонни Кэша. Нам нужна поддержка.
4: Поддержка нужна.
3: Поддержите, друзья, потому что мы не можем без этого жить.
4: О, Костю нашли. Вот Костя.
3: Костя, что еще нужно нам на радио Чиплетук, и мы не можем себе позволить? Вот флягу вот эту, да?
5: Да, но она какая-то объеденная чем-то, молью.
3: Ну, ничего, нам сойдет. Мы будем чай в ней приносить.
5: Нет, конечно.
3: Хороший заваренный.
4: Да, здесь есть постоянные такие продавцы, которые, кстати, не в лотках, не с... Они как бы ходят. Ходят и продают, и кричат, что они продают.
6: Вот здесь один
4: известный человек очень, он продает клей-момент. Он говорит, клеит все, кроме разбитых сердец. Клеит все. Также он продает батарейки. А сезонно, зимой, он продает подштанки. И он говорит, батареек нет, все, подштанки. Новые почти 100 рублей.
3: Друзья, нам очень нужны подштанники и батарейки, чтобы вставлять батарейки и подштанники, чтобы мы грелись в зимний период. Потому что нас выгонят из студии, мы окажемся на улице. Поддержите радио Чиплетук. Это лампа. Не ультрафиолетовая, она ультракрасная какая-то, да? Тоже нужна какой-то. Медведь. Вот эти вот пупсы. Они пищат? Нет. Все это нужно, друзья. Здесь роскошество. Вот ложки хохломские. Мы чем-то должны есть на Чиплетуке. Мы не можем их купить даже пару ложек. Или играть на ложках. Чемодан вот этот замечательный, коричневый, из дермантина. Такой вот замечательный.
5: Человек с бородой, который все время говорит «мухоморы кальвадос», «мухоморы кальвадос». Я не знаю, как мухоморы, но то, что он кальвадос точно продает, это какой-то самопальный.
3: Понятно. Какие вещи, какие-то замечательные. Вот шкатулка. Да. Вот такая пишущая машинка. Нам же нужно печатать тексты для новостей, для наших штук. И мы не можем ее себе позволить. Друзья, поддерживайте.
4: Ну, здесь заставимся, идем дальше.
3: Все, идем дальше. Огромная территория, и мы не можем... Друзья, нам нужна ваша поддержка.
4: Сегодня игру и приключения на Луне, настольную игру прикупил.
3: Да, в долг Кирилл взял, чтобы купить такую вот любимую.
4: Товарищи, поддерживайте радио Чиплетук, иначе мы накроемся медным тазом, который здесь продается в огромном количестве. Подожди, тут абу дают.
3: Мы сначала купим этот таз, поддержанный 19 века, потом мы им накроемся. Все, друзья, спасибо. До новых включений из Кремля в Измайлово. Поддержите радио Чиплетук. Подробности, как всегда, на сайте 4duk.ru.

отзвучала мелодия, для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Доброе мудрое в кефире Фолозди. В соответствии с банными Камлупс, Сармасия занимает травое тесто в Риме по ремени рапамуя в Брижнем, парафмудет жрактани в за

тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых полосах.

0: c'est naturel là-bas au Kenya.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

Magic Woman.

0: вы нам звонили.
1: У нас все ходы записаны.
0: Итак, друзья, сегодня редкое, так сказать, окно возможностей, когда не мы вам звоним, а вы нам. Используйте этот шанс.
2: Ну что ж, друзья, очень приятственно, безусловно, знать, что где-то там далеко или вот здесь вот под боком.
0: Вот кто-то позвонил.
2: И вот алло. Даже нам набираете.
0: Алло.
3: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Это Чипыльдук.
0: Это он самый. А вы кто?
3: 11-10, меня зовут Евгений.
2: Вы с ума сошли, Евгений, с ума сошли.
0: Евгений Павлов?
3: Фауст.
2: Фауст?
3: Фауст.
0: Фауст?
2: Фауст, Евгений Фауст.
0: Как у Гёте, Фауст.
3: Фауст. Я звоню вам из Индонезии, у нас уже вот 11 ночи.
0: Круто.
3: Да, я тут нахожу сколько-то месяцев уже и слушаю вас вот постоянно.
0: Потрясающе.
3: Я вам хочу рассказать, что такое Чипыльдук, если это спросить в Таиланде.
0: О, расскажите. Давайте.
3: Да, это такой фрукт, они его произносят как Чимпидак, но я проверял, что если подойти и попросить Чипыльдук, то они выдадут все равно Чимпидак. Я запутался им.
0: Вот скажи, как выглядит Чимпидак? Опишите, пожалуйста, цвет, размер, вкус.
3: Он такой, знаете, он зеленый, продаваться как дыня, немножко не как дыня, как табачок. Вот, и у него на коже выделяется лак. Когда его вот приносишь домой, ага. Происходит такой вот запах, как будто у вас дома какая-то синтетика, вот синтетическое, химическое производство.
2: Какое дерьмо.
4: Какой кошмар.
0: Подожди, подожди, ну-ну. А на вкус?
3: Он там вкусный, да. Вот он вкусный, но очень как Чипыльдук.
0: Мега респект вам. Да, вы наш человек. А скажите, а вы там случайно из индонезийских лодок мебель не делаете?
3: Ой, вы знаете, я слышал про эту мебель по радио Чипыльдук, по-моему, и по Чимпидак передавали.
0: Да.
3: Вот я слушаю радио, да, и там про индонезийскую мебель, да, из лодок. Я помню, да, я как
0: раз. Это не вы конкурент, они говорили, что есть там целое уже направление.
3: Я в такое не даже, это слишком.
0: Вы просто там живете, или отдыхающий, или чего?
3: Не, я инженер вообще.
0: Инженер.
3: Да, вот интернет. Интернеты подчиняю отсюда. Вот.
2: Индонезийцам, значит,
0: индонезийский
2: подчиняет.
0: Интернет проводит по дну Желтого моря. Евгений Фауст из Индонезии, где уже ночь, вечер, влажно, душно, стрекочут черлюклюхквы.
2: Да, и воняет чимпидаком.
0: Еще какие-нибудь индонезийские, скажите нам выражения, слова, термины, скажите.
3: Вы знаете, обожаю у них есть слово, оно называется пуланг. Это значит, когда вот спрашивают, куда идешь, ты говоришь пуланг, это значит иди домой.
0: Пуланг.
3: Еще так говорят о человеке. Да, а если так говорят о человеке после того, как его не стало, то есть вот он тоже пошел домой.
0: Это мудро, да. Это вот она, восточная философия, это где?
3: Почти на
0: Он отправился в Пулан. Ну давайте, чтобы Чипыльдук подольше не шел в Пулан.
3: Не, ни в коем случае. Вы в эфире, да.
0: Спасибо.
3: Мы вас поддерживаем. И я вас люблю, обнимаю и желаю вам.
0: Ой, вот, спасибо. Очень порадовали и удивили нас вот этим звонком большое. Из далекой Индонезии.
4: Удачи.
0: Все.
4: Счастливо.
0: Приятного чимпидака вам и прослушивания, вкушания
4: Чипыльдука.
0: Да. Спасибо.
3: Спасибо
0: пока,
3: вам
0: пока.
3: Большое.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Владимир Зайцев всегда готов. Уехав из солнечного Таллина в снежную Финляндию, работать к лодкам поближе, будет очень рад услышать «Чип и Льдук». Он лодочник какой-то, наверное, к лодкам поближе. Алло? Да, к лодкам поближе. Паромщик.
4: Паромщик?
3: Бедный паромщик.
5: Да, алло.
3: Владимир?
5: Да.
3: Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
3: Мы рады, что вы в Финляндии.
5: О, как. Это приятно. Это еще будут дуки?
4: Они. Вы... В наветренной какой-то находитесь площадке. Вы можете куда-то юркнуть?
5: Ну, могу попробовать. Я вообще на судне, в ангаре.
4: Вау, на судне. А вы в море, да? В море шуруете?
5: Нет, уже на зиму поставили, поэтому это в ангаре шумит.
3: В ангаре какой-то сварка или резка, да?
5: Ну, ваша вентиляция, честно говоря. Пока ничего не режем вроде, прямо сейчас.
4: Вентиляция так работает?
5: Да.
4: Клево.
3: Но все равно интересно. А вот чем-нибудь по борту судна какого-нибудь стукнуть так, чтобы вот мы гул услышали, вот масштаб.

0: трем проведем. Посмотрим, может, какая-то мелодия получится.
1: Ключи какие-то достану, чтобы был не пальцами. Пальцами оно как-то...
2: Пальцами, не берегите пальцы.
1: Сейчас. Ну, вот как-то так.
2: Да, да.
1: Сложно. Угу. Извлекается. Найти бы рынду какую-нибудь. Вот в нее бы можно было...
0: Рынду? Хорошо, рынду. А рынду давайте найдем. Только вы, может, всем миром, как она выглядит?
1: Ну, это такой колокол, знаете, на судне.
2: Да, да, да. Потому что, ну, многие думают, рында — это как грымза, да, или что-то такое ругательное.
1: Нет, для моряков рында — это не ругательное, конечно. Хотя в рынду обычно, ну, звонят, могут звонить, когда дела плохи. И в тумане.
2: А
1: где у нас ближайшие? Просто тут судов очень много, и я в них бегаю тут.
2: Видишь, загонял человека.
1: Поиска.
0: Слушайте, а вы как бегаете? Какой у вас? Вы быстро бегаете?
1: Ну, я так иду быстрым шагом, да, хожу.
0: А можно пробежать вокруг судна? Вот сколько это займет по времени? Ну, а это, ну, один раз.
1: Один раз? Ну, да. Хорошо, сейчас выберем. Вот возьмем судно, сколько оно, метров 20, наверное.
2: Давайте. И бежать, и отсчитывать шаги, да, или что-то говорить нам.
0: Да.
1: Хорошо. Ну, поехали.
0: Поехали.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот мы уже сзади от него.
2: У кормы.
1: И теперь еще 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
0: Отлично, значит, 25. А теперь давайте все-таки докажем себе, что мы можем вместе. Мы вас подбадриваем, орем, кричим, а вы за 23 пробежите.
1: Хорошо.
0: Давайте.
2: Пошел, давай, не подкачай, давай, Юра,
0: пошел.
2: То есть это Володя. Володя.
0: Так, где Юра-то, где Юра? Юра, этот шутер. Подожди, он уже прибежал, по-моему, подожди. Сколько?
1: Вот какая штука.
0: Сколько? 23?
1: 21.
2: Есть,
0: вот что значит поддержка.
2: Для закрытых помещений, для ангаров новый рекорд.
0: Для оббегать вот это судно. Да, а да, как да. Называется судно-то?
1: Судно сейчас скажу.
0: Иван Франко, нет? Что там?
1: Нет, это не Иван Франко. Это Фантом 50.
2: Фантом 50. В 21 шаг, 21 шаг обхват. Обхват судна, назовем это так.
0: Окей,
2: да?
0: Хорошо, но было приятно, Владимир. Ничего, если мы вас так немножко раскурочили там вдруг.
2: Ничего, если мы вас Юрием иногда будем называть.
0: Если завтра крепатура будет, ничего, вы нас не корите сильно.
1: Все в порядке. Я на самом деле спускаться собирался. Я палубу снимаю, старую палубу кусок.
2: Снимает палубу.
1: Надо смотреть, где течь.
2: А,
1: да.
2: Ну, что же, отлично, оставайтесь с нами. И 7 футов под килем.
0: Да, сколько там надо, столько и под килем.
2: Сколько надо вам, да,
0: футов. Все, счастливо вам, большое спасибо. Пока.
1: Пока. Удачи.
2: Удачно так мы.
0: Отлично.
2: Да, побегали.
0: Попрыгали, все. Позитивно. Переходим к водным процедурам.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Добрый день, друзья. В эфире наше ток-шоу. Очередной выпуск. И сегодня у нас, как всегда, острая тема. И наш сегодняшний гость – эксперт по соответствующему вопросу Ян Львович Чесачев. Здравствуйте, Ян.
1: Добрый вечер.
0: И я ведущий Мирослав Верещагин. И наша сегодняшняя тема, как всегда, очень острая и категоричная. Должен ли человек быть дома или на улице? То есть, человек, где твое место? На улице или дома? Надо, мне кажется, определиться в этом вопросе. Потому что такая метафизическая неопределенность в этой дилемме порождает постоянный невроз в человеке. Итак, давайте разберемся, взвесим, где же все-таки человеку быть. Пожалуйста, Ян Львович.
1: Вы знаете, я считаю, что мы должны начать все-таки с детства. Проблема важная, которая поднималась, это проблема для детей, проблема улицы. Вот человек, ребенок находится на улице, улица воспитывает его, он проходит школу жизни на улице.
0: Да, синяки, падения какие-то.
1: Да, это социализация,
0: таскать общение. Таскать кошек за хвост, общение со сверстниками. Вот. Я понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Да. Поэтому... Свежий воздух, да, движение.
1: Опять, здесь явно хорошо, да. Конечно, что ребенок находится на улице.
0: Но ребенок вырастает.
1: Да.
0: Я не говорю о том, что и для ребенка полезно все-таки быть дома. Может быть, ребенок должен быть дома всегда? Потому что тогда он под надзором. Он защищен от каких-то инфекций, переломов, укусов собак.
1: Да, но рано или поздно, ему придется выйти из дома. Понимаете?
0: Зачем? Вопрос, зачем? Что он забыл, в общем-то, по сути? Если ребенка определить, чтобы он был дома, угу. Понимаете? Как постоянное место его нахождения.
1: Вы понимаете, в чем все дело? Дело в том, что вот улица... Это все-таки что-то, куда можно бежать, где можно идти. Это большое пространство.
0: Да.
1: Дом, если ребенок находится дома, это маленькое пространство. И рано или поздно ему захочется, и тогда он может, что называется, выйти.
0: Ну да, что называется, улизнуть на улицу.
1: Шагнуть наружу.
0: То есть как запретный плод, да, как кошка, которая мяукает, или собака в прихожей просится на улицу.
1: Мне кажется, что на разных этапах жизни человек должен быть в разных местах. Вот если он маленький, он хорошо бы, чтобы он был на улице.
0: Нет, мне кажется, это как раз мы возвращаемся вот к тому, что и порождает этот внутренний конфликт, этот невроз, когда человек мечется между двумя какими-то точками пребывания, двумя статусами, состояниями, видами деятельности. Мне кажется, нужно определиться. И все-таки вот, Ян, значит ли это, что вы вообще в принципе склоняетесь к тому, что человек, не только ребенок, а выросший ребенок, угу. Взрослый человек, давайте перейдем все-таки к взрослым, должен быть на улице. Мы не рассматриваем промежуточных состояний, понимаете, вот этих вот метаний. Мы должны определиться.
1: Я вам так скажу. Жена должна быть дома. Понимаете?
0: Меня? Тут нечего возразить.
1: Вот. Если мужчина приходит домой, а жены нет...
0: Жена на улице.
1: Жена, например, на улице, да? Понятно.
0: Что она там делать может?
1: Ну, тут однозначно нет.
0: Конечно.
1: А семья – это очень важно.
0: То есть жена – домашний очаг.
1: Да.
0: А мужчина – кормилец.
1: Ну это хорошо. Не я придумал.
0: Тогда каким образом тот же кормилец должен подавать вот добытую пищу, провиант, товары в дом, где находится жена?
1: Вы хотите сказать, что она должна выходить на улицу и забирать эти и уходить
0: нет,
1: домой?
0: Нет, по мне могут быть какие-то устройства, приспособления, подъемники, в конце концов, корзина на веревке,
1: может
0: на которой
1: быть.
0: Она может поднимать. И мужчина-добытчик, который всегда на свежем воздухе, на улице, в хорошей форме, в тонусе, в конкуренции с себе подобными, так сказать, вот самцами, назовем это своими именами, он обеспечивает это, а жена дома, с ребенком, кстати, занимается им. Они в безопасности, в стерильно-гигиеничной обстановке. Вот. А он туда подает.
1: Понимаете, в чем все дело? Философский вещи. Момент. Те, кто все время находится вне дома, они же внутренне хотят домой. Дорога домой, путь домой. Здравствуй, вот. Милый отчий дом. Понимаете?
0: Да вот в этом и диалектика. Из-за этого мы и не можем решить эту проблему.
1: Человек, а тот, кто все время находится дома, он же хочет полета. Он же хочет движения. Каких размеров должен быть дом, чтобы человек мог почувствовать там себя свободным, крылатым?
0: То есть вы считаете, что дело в размерах? То есть если дом будет очень большим, а улица очень короткой и узкой, то исчезнет эта проблема?
1: Ну, исчезнуть она не исчезнет, но, по крайней мере, острые углы будут не так маленькие. Да, в большой квартире просто на острый угол напороться сложно. Да. Если квартира маленькая, человек чувствует себя зажатым.
0: Но вы ведь неоднократно
1: зажатым,
0: ловили
1: понимаете?
0: Себя вот самого лично. То есть вас тянет, когда вы дома, всегда тянет на улицу. Как-то вы засидели, застоялись, кажется, что там движение, движуха, так сказать, настоящая жизнь. Какие-то соблазны, пусть даже и с опасностями вперемешку. Там жизнь. А вы где-то вот тут дома, и праздник без вас где-то происходит. Правильно?
1: Это совершенно...
0: И наоборот.
1: Я вам скажу по-другому,
0: так.
1: Даже без наоборот.
0: Так.
1: Если вы находитесь на улице, если вы находитесь дома. А еще же есть удивительное состояние. Третье,
0: да.
1: Голубчик мой, если вы находитесь в гостях. Это что такое? Это вы находитесь не дома и не на улице. А вы находитесь в другом доме, где тоже есть движение, понимаете? Но это не дома.
0: Но чтобы попасть туда, вы все равно должны пройти
1: вот,
0: через улицу.
1: Вот,
0: поэтому мы пока не рассматриваем вот это вот следующие этапы. Давайте ближайшие два вот этих состояния рассмотрим.
1: Сейчас современное, ты можешь заказать себе на дом еду.
0: Да.
1: Что человек должен, так сказать, делать? Он должен спать, он может кушать хочет.
0: И работать.
1: Да, все это можно делать дома сейчас.
0: Но и на улице можно организовать такой сервис, что туда вам привезут на улицу ваш любимый диван, кресло ваше кожаное удобное, перед ним привезут, поставят ваш телевизор большой с хорошими домашними колонками и вообще любые какие-то гаджеты ваши из дома, там соковыжималку, мясорубку и так далее. Аквариум с рыбками привезут и поставят там, понимаете, все это на свежем воздухе, ну, под навесом на случай дождя. Могут привезти, в конце концов, постель с любимой женой под теплым одеялом, знаете, на полчасика. Ну, потом все это увезти обратно домой.
1: Нет, но если вы все время находитесь на улице...
0: То что?
1: Рано или поздно, вас назовут бомжом. Как бы вы ни выглядели на улице, каким бы продвинутым, с какими бы гаджетами вы не были, вы все равно бомж.
0: Ну, а если вы все время дома, то также можно назвать вас узником каким-то, невольником. Но просто вот это метание... Понимаете, все время невроз между двумя этими состояниями. Ты дома хочешь на улицу, а на улице всегда тянет домой. Пора с этим уже закончить, мне кажется.
1: У вас есть вот решение этого вопроса? Вот
0: нет,
1: вы...
0: поэтому мы и приглашаем специалистов, экспертов, вот как вы, какие-то социологи, психологи, психиатры даже подчас, экономисты. Здесь все аспекты важны. Политика.
1: Если человек... Давайте
0: вот
1: так.
0: Если народ, весь народ будет на улице, это хорошо? Шире вот вопрос поставим. Представляете, какой риск? Это будут беспрерывные какие-то тогда шествия, какие-то сборища, вечи и митинги.
1: А если люди будут все по домам?
0: Это тоже вот этот эксперимент. Вот вся страна и все дома сидят. Представляете? По домам.
1: Вопрос, где человеку более комфортные условия можно создать? Дома или на улице? На улице человеку рано или поздно станет холодно.
0: Ну что значит холодно? Он же не будет сидеть там сложа руки. Он же добытчик. Он будет там охотиться, копать, пилить. Ему будет чем согреться.
1: У него нету своего угла. Нужен
0: угол
1: свой угол.
0: Можно создать. Можно построить углы на улице.
1: Можно построить
0: и люди
1: углы.
0: Люди в них
1: и уже
0: будут греться.
1: Люди строят такие углы.
0: Есть проблема в углах. Причем тут еще вопрос. Угол внутренний, да. Чтобы человек в него входил. Или угол внешний, чтобы человек к нему примыкал.
1: Такие
0: просто.
1: Углы уже есть.
0: Тупой угол или острый угол. Здесь это мы усложняем, мне кажется.
1: Мне кажется, нет. Да. Мне кажется, мы просто должны решить проблему, а вы хотите просто ее обсуждать и не принять никакого решения.
0: Безусловно, потому что иначе это демагогия. Может быть, люди должны разделиться по интересам. Кто-то определился и находится дома всегда, а кто-то всегда на улице.
1: Ну, так уже почти и случилось. А не вот это выражение «с радостью бегу на работу» и «с радостью с работы домой».
0: Ну, давайте я задам личностный вопрос. Да. Вот вы, если вас спросят, вы хотите с этого момента и до конца дней своих где провести?
1: Я предпочту быть дома.
0: С женой?
1: Да. До какого-то момента, до какого не знаю. Но я предпочитаю все-таки быть дома.
0: Но те, у кого жена предпочла быть всегда на улице, и они это тоже гулящие, хотят с ней быть всегда.
1: Это, да, это гуляющие, тогда гуляйте.
0: Гулящая
1: вместе.
0: Пара, гулящая да. семья получается тогда. Это не ячейка, ну, это... общества, а как раз какая-то...
1: Табор.
0: Стайка, да, какая-то... Да, бродячие
1: какие-то. А вот вы, Мирослав, извините, все-таки вы ведущий программы, вы хотите сказать, что для вас эта проблема решена, вы для себя решили, где вам быть?
0: Ну, понимаете, я могу ответить просто как не сотрудник. Я хочу быть на балконе.
1: Хороший ответ.
0: Мне кажется, это компромиссно. Это рядом с домом и в то же время на улице.
1: Но вы планируете с балкона заходить в квартиру? Или вы хотите быть...
0: Не обязательно, нет. Вы это уже не требует. Да. Это, что называется, в шаговой доступности. Я считаю, Ян, это хороший компромиссный вариант.
1: Нет, нет, Мирослав. Я глубоко убежден, что человек должен выбрать все-таки что-то одно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, точка в нашем сегодняшнем серьезном разговоре не поставлена, и мы обращаемся к вам. Как вы бы определили свое местонахождение? Где мы с вами, на улице или дома? И хватит этих уже метаний туда-сюда, давайте определяться.
1: Да, и вот это выражение, чтобы не оказаться на улице.
0: Но и в то же время, чтобы не чувствовать себя как под домашним арестом.
1: Сложно это, вы знаете, Мирослав. Мне кажется, что только наши слушатели, сами сделав выбор, могут ответить на этот вопрос.
0: Итак, друзья, это была наша программа, наше ток-шоу «Важная тема». У нас в гостях был эксперт по этому вопросу Ян Львович Чесачев.
1: Спасибо.
0: И с вами был я, ведущий Мирослав Верещагин. До новых встреч на радио Чипльдук.

Чипльдук. А смысл?

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: судьбы. Встреча с интересным человеком на радио Чипльдук.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в уютной гостиной радио Чипльдук ваш любимый ведущий Аркадий Марчулёнец. И, ну, конечно же, я вот смотрю с огромным удовольствием на нашего дорогого Овидия Львовича Глинского.
2: Да, добрый день,
1: Аркадий. Который уже приходит к нам не первый раз. Это представитель гильдии коллекционеров, ну, ведущий, что да, там греха таить, ведущий
2: коллекционер. Что тут говорить, да. Нас много этих коллекционеров, я просто представитель одного из направлений, да. А для меня ваша программа, вот встреча с интересным человеком, это встреча с вами, потому что мне с вами интересно.
1: Ну, это встреча у нас вторая, мы получили огромное количество писем, сообщений на пейджер. И все, конечно, интересуются темой запаха. Но вот у меня есть эксклюзивная информация о том, что помимо запахов, что то ли вы, то ли кто-то в вашей среде коллекционеров собирает мешки-пылесборники.
2: Вот. Совершенно верно, Аркадий. Да. Дело в том, что у нас открылся даже новый отдел, такое подразделение. Значит, отдел пыли, коллекционирование пыли.
1: Так.
2: Ну, как коллекционировать пыль? Вы же понимаете, это довольно сложно. То есть кисточками мы подметаем волонтеры, какие-то тротуары, какие-то поверхности, мебели. Где еще пыль? Вот статуэтки всевозможные в музеях, клавиши роялей, носы и лысины императоров на барельефах и памятники. Внутренности старых и продуктов и всякой такой техники подметаем. Там тоже очень много интересной пыли.
1: Ну, конечно.
2: В уклонных уголках, вот в цирковых гримерках, в катакомбах, в пагаузах, значит, газонов, каких-то промышленных сооружений и так далее. Собираем в отдельные их такие мешочки и пакетики. Ну, это маленькие порции, во-первых, их сложно собирать, это новые экспонаты. А вот именно мешки, пылесборники.
1: Вот, я почему начал именно с пылесборников. Все-таки это историческое,
2: это
1: экскурс, это эпоха.
2: Это артефакты абсолютные. Как только появились пылесосы, первые пылесосы появились ведь еще в прошлом, в позапрошлом веке. Они были такими очень громоздкими, очень такими наивными, чудо-юдами такими, знаете. Вот. И потом, в основном, конечно, хозяева их выбрасывали на свалку, в помойку, никому это было не нужно. Но ведь эти мешки порой сохранялись в этих геологических наслоениях, и потом археологи их стали обнаруживать в этих культурных, так сказать, слоях. И изучать, что же находится внутри этих пыльных мешков. Это удивительно, это целый мир. Понимаете? Ну вот взять, например, даже наши старые советские пылесосы. «Сатурн».
1: Да, вот я, кстати, вот сегодня перед программой как раз смотрел в интернете, знаете, сейчас продаются многие вещи. Я видел, что продается реально вот тот самый пылесос «Сатурн», огромный, с такой как бы этой самой орбитой. И,
2: такой шарообразный такой предмет с резиновым кольцом, таким ободом по периметру. Ты его открываешь, вскрываешь, и, в общем, там вся пыль, фактически пылесборника там не было. Но есть пылесосы, которые хозяева поленились вытряхнуть, и тогда внутри этого пылесоса находится бесценное содержимое.
1: Я вот сейчас вспомнил, как Карлсон разбрасывал пыль с малышом, когда они открыли пылесос, он обратно расчихивал, начал чихать и расчихал всю пыль обратно по квартире.
2: По чиханию мы еще с вами поговорим. Я вот перед вами буквально только поочистил нос, потому что все время туда захожу, в этот отдел. Там пыль столбом стоит, там все это, значит, разрезают эти мешки. Я вот взял с собой сегодня два мешка.
1: Так,
2: вот давайте посмотрим.
1: Это они уже открыты или они еще?
2: Нет, они не открыты. Вот я вот, смотрите, вот достаю.
1: Так.
2: Да. И вот этот вот, значит, пакет. Он картонный. Мы его сейчас с вами разрежем. Это из пылесоса Schmeisser Electric. что очень старого.
1: Не жалко? Вот,
2: вот сейчас, да.
1: Волнительно.
2: Нет, это волнительно. Мы сейчас с вами изучим.
1: Давайте.
2: Конечно, это все бесценно потом. Это, видите, я делаю это над такой специальной емкостью, чтобы ни пылинки не пропало.
1: Угу. Бритвочкой. Ну, давайте,
2: открывайте. Бритвочкой. Аккуратненько. Бритвочкой. Ага. Жилет мы...
1: Да.
2: Взрезаем. И... Ой, видите, вот сразу пошла эта пыль. Фу. И давайте выложим.
1: У меня же аллергия на это все хозяйство. И глаза защипало.
2: Да ничего, потерпите. В следующий раз наденем маску. Очень интересно. Ну вот я выложил здесь на поддон все, что здесь я вот высыпаю. Посмотрите, здесь вот гаечка какая-то, болтик. Маленький какой-то здесь вот это... Что это?
1: А года-то какие? Что это хоть приблизительно?
2: Откуда
1: этот мешок? Известно вообще?
2: Нет, неизвестно. Вы знаете, это нашел у нас Ермолай Егоров. Где-то разыскал, раскопал, купил тоже. Через интернет он купил. Это почему очень больших денег стоит. Вот, смотрим, что внутри этого полисборника оказалось. Значит, одна гаечка.
1: Что за гайка?
2: Вот, это мы будем подбирать по размеру избы. Вот, значит, здесь какая-то... Смотрите, что это такое, даже не пойму. Какое-то ювелирное изделие. Это сережка. Чья-то серьга.
1: Засосала в пылесос.
2: Засосалась, и хозяйка, наверное, очень нервничала, искала, куда задевалась эта моя сережечка.
1: А вот можно же, ведь, наверное, по характеру пыли, да, потому что засосалась.
2: Конечно.
1: Воспроизвести картину дома, да, в квартире.
2: Ой, абсолютно. Вот здесь я без анализа в сканирующем микроскопе могу вам сказать, что по характеру моего чихания, скорее всего, это было ковровое покрытие, натуральное ковровое покрытие, скорее всего, из южных стран. Я так предполагаю, из Кот-д'Ивуара каких-то. То есть это не полипропилены какие-то, акрилы. Собачья шерсть здесь присутствует. Вот
1: то
2: я
1: есть
2: уже
1: была
2: вижу.
1: Собака, да?
2: Собака была, причем это была собака, вы знаете, наверное, сенбернар, я все-таки думаю.
1: Да вы что?
2: Да, причем репродуктивного возраста. Вот, что еще я по характеру или могу сказать. Цветочная пыль здесь. Uh-huh. То есть, судя по всему, хозяевам дарили цветы, букеты. Вот я, сейчас извините, вот я в глаз вставил такой от окулиста лупу. Ага, вот я вижу здесь, да. А, это Floriziella dendraticus. Пыльца цветочная. Значит, дарили цветы. Возможно, хозяин был музыкант, и после концертов ему дарили букеты. Так, потом что еще? Вот, кстати, вот маленькая бумажка разорванных нот. Моя догадка оказалась правильной.
1: Так это получается...
2: Это, да.
1: А может быть, какой-то ребенок обучался фортепиано, допустим.
2: Да, хотя я вот по нотам сейчас, извините. Там там. Вот здесь, к сожалению, маленький фрагментик такой вот на этом клочочке.
1: По-моему, это Петя и Волк, нет?
2: Петя и Волк? Знаете, вот если перевернуть ноты, то это Петя и Волк. А если вот так перевернуть, то получается это вроде девятая симфония. Не знаю, не пойму. Знаете. Или, а если вот поперек, то это... Газманов не мог еще в 70-е годы. Нет, тем более в Электролюкс еще нам не завозили. Какая-то это
1: скорее... Олег Львович, вот если обобщать, интересно очень, какие-то есть...
2: Ой, извините, здесь вот волос, длинный волос женский, белокурый. Значит, эта женщина жила в этом доме. Ой, интересный мир. Вот. Мы обязательно изучим под микроскопом этот мешок. Вот. А давайте немножко хотя бы перевьемся, послушаем музыку, а то я не успеваю даже сменить носовой платок.
1: Дорогие друзья, мы вернемся в студию буквально через пару мгновений.

0: перекрестке судьбы. Встреча с интересным человеком на радио Чипльдук.
1: В уютной гостиной радио Чипльдук ведущий Аркадий Марчеллионис и наш сегодняшний друг Овидий Львович Глинский. А коллекционирует он...
2: А сегодня я у вас как коллекционер не запахов, а пыли и мешков пылесборников. Вот,
1: вот есть какие-то же типичные, вот то, что, извиняюсь, засосало, вот, скажем так, ну, в любом пылесборном мешке всегда попадется...
2: Конечно, какой-то, да.
1: Ручка... Или...
2: Да, да, может быть, колпачок от ушки, как минимум. Ну, да.
1: Какие-то вот такие типичные.
2: Да, нет, ну, видите, да? Мы нашли сережку. Другое дело, сережка просто простая, как бы мельхиоровая, никакого драгоценного камня там нет, но мы еще посмотрим, мы пороемся в этом мешке
1: ведь,
2: пыли.
1: Бывают ведь ценные вещи, бывают ведь драгоценные камни могут
2: абсолютно.
1: Быть.
2: Абсолютно. Вот хозяин пылесосит и что-то в трубе вот в этой птейкнуло, и он думает, а потом через месяц он думает, а куда это подевалась там, да, моя запонка? Угу. Или вот этот камушек выпал из моей брошки. Понимаете? А он, оказывается, вот в этом пылесборнике. А был случай такой. В Уругвае уборщица засосала в пылесос в историческом музее очень крупный изумруд. О, представляете? Вот я вам принес еще вот буквально два мешка.
1: Так.
2: Второй мешок из квартиры. Ой. Нашего известного артиста.
1: Это уже конкретно откуда-то.
2: Конкретно нашего артиста, народного артиста Чувашии Николая Морозова.
1: Так.
2: Вот, может быть, не все его знают, но он снимался в таких сериалах, как «Волчий клык», «Не трогай меня, мама»,
1: это 90-е,
2: «Не трогай меня,
1: да,
2: мама 2». Ага. Вот. Он снимался у Перетулинова вместе с Мигунько. И с Рокотовым, нашими известными.
1: Да, это уже все
2: актерами, которые тоже
1: знают.
2: Вот. И вот, значит, из его квартиры мешок, он сказал, что просто забыли отнести на помойку, жена забыла, где-то лет 7-8
1: назад.
2: А
1: вы не ходите
2: назад
1: по квартирам, не спрашиваете, нет ли у вас мешков?
2: Стали ходить сейчас обходчики, наши коллекционеры, обходчики. Они звонят и говорят, у вас нет, не найдется случайно мешка пыльного? Ну, чтобы не для того, чтобы по башке стукнуть из-за угла пыльным пешком. Вот. А для коллекционеров.
1: Да и даже удобно, потому что вряд ли это кому-то кто-то продавать будет. Да? То есть это же совершенно...
2: Конечно, конечно. И кто у кого-то залежался в прихожей или где-то там, да, вдруг забыли. Знаете.
1: Но вот у Морозова.
2: И вот тут, у Николая Морозова. Вот давайте попробуем вскрыть. Это тканевый пылесборник от пылесоса Bosch. Модель, я сейчас, к сожалению, уже не помню, там у нас артикул нет за.
1: Записан. Наверное, вторая половина 90-х.
2: Давайте. Да, это конец. Ой. Вторая половина 90-х. Вот уже начинаю почихивать. Ой, Морозова. Помните, как в фильме это? Так, разрезаем. Разрезаем его аккуратненько. И высыпаем. Высыпаем должен на поддон, чтобы ни пылинки не пропало. Ну, давайте посмотрим, вот что здесь. О, помпон от тапочки какой-то. Смешно.
1: О, как, да.
2: Помпон весь пыльный тоже.
1: А вот это что такое? А это что такое?
2: Это я даже не понимаю. Подожди, какая-то палочка, щепка. А это половина прищепки бельевой. Так, хорошо. Это душка от очков. Очки, кстати, на ней надпись. Чезаре... Бранзотти, какие-то очки итальянские, видимо, модные в 90-е годы. Я даже не знаю такого бренда. Пуговичка. Пуговичка такая. Не знаю, даже.
1: У меня какая-то аллергическая реакция пошла. Что-то.
2: Ой, да. Что-то так, теперь прям... вот это что у нас
1: так,
2: тоже?
1: Записались глаза.
2: Тут кошачья тоже вот шерсть.
1: Как вы это определяете? Кошачья?
2: Ой, у меня глаз набётан и нос набётан. У меня, кстати, аллергия на кошек. Вот, смотрите, а вот это вот...
1: Слушайте, прям...
2: Да, тут дыбль стал бы, я вас туда вижу, вы где сейчас, Аркадий?
1: Да я вот тут, просто зря, кажется...
2: А у нас даже звукорежиссер даже вот чихает.
1: Не надо было это... надо было,
2: Владимир,
1: конечно,
2: ну подождите, не уходите, Владимир, мы без вас не сможем запись продолжить.
1: Я два мешка, потому что второй
2: перебор. Да, я не могу. Ну, слушайте, Варвара, вы уберите первый мешок, и третий не надо вот этот.
1: Да, третий точно вы убираете. Это не получится ничего.
2: Не могу. Что... Ой. Не могу, у вас слезятся глаза, Аркадий.
1: Можно открыть? Я
2: да, откройте окно, я да, как включите вытяжку. Все, не могу. Вы знаете, у меня вот прилипло что-то к пальцу в этом пылесборнике.
1: Как вы тут видите еще что-то?
2: Вот. А, ой, прилипла какая-то карамелька.
1: Карамелька какая-то раковая шейка, что ли?
2: Да нет. Трудно сказать, дюшет, что ли, какая-то карамелька. Вот. И она вся, знаете, стала мохнатая, потому что к ней прилипли эти волоски, пылинки, она такая, как мохнатый зверек. Но я вижу, что это не зверек, а это такая карамелька недососанная на ножках таких, как бы, того гляди, побежит, как зверек. Вот, мы изучим, конечно, обязательно, потому что это, кто эту карамельку, значит, во рту.
1: Конечно, что-то я, когда приглашал вас, конечно, предполагал, но...
2: Цепочка! Ой, Аркадий! Цепочка, опа, серебряная вот уже... цепочка!
1: Так.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, это
1: знаете,
2: большая удача. Это?
1: Да, это
2: и
1: хорошо.
2: У нас есть отдел именно драгметаллов и ювелирных украшений, собранных в полисборниках. Тоже по отделам, по странам. Вот, очень все это интересно. Ой, не могу. Интересно очень было. Вы знаете, они, конечно, работают...
1: Откройте окно, я прошу прощения.
2: Они все работают, да.
1: Пошли.
2: Сейчас, откроем, да. Варвар, помогите там, да, Владимиру. А, вот уже полегче немножко. Сейчас пыль осядет. Ой, у меня и на ушах пыль, я смотрю. А у вас ясница, как будто вы не все. Серебрятся прямо.
1: А как вы скажете, вот как вы обычно это скрываете?
2: И, кстати, вот смотрите, здесь
1: творится?
2: Конфетти и серпантин.
1: А вот это можно сказать там точно...
2: Можно сказать, какой Новый год встречали. Не просто Новый год даже. А сейчас я вам скажу. Подождите, вот я надену это окуляр себе на глаз. Вы знаете, вот судя по конфетти этому, это Ржевская фабрика, наш конфетти, из этих патрончиков таких, знаете, стрелялок. Да, это... Он куплен был еще в конце 80-х. Вот и лежал, видимо, да. И его жахнули, вот и выиграли. Вот. Так что и Новый год встречали. Вот здесь и какое-то... Еще что здесь я вижу? Ну так, опять волосы хозяев. Конечно, это отдельная тема. Можно целый парик, я понимаю, собрать из волос вот этих пылесборников. Но интереснее еще и пыль... Боже мой, какая же гадость. Фу. Какая вонь. Вы знаете, потому что обувная пыль ведь засасывается, а по обувной пыли даже криминалисты, нюхачи и пылесборники, они восстанавливают, кто откуда приходил, в какой обуви.
1: Да вы что?
2: Потому что я, моя фамилия Глинский, бывает обувь глина на обуви, да. Бывает чернозем. Бывают песок из каких-то даже экзотических стран.
1: Но вот какие самые ценные были находки за этот период?
2: Самые ценные находки – это был шнурок.
1: Да вы что?
2: И шнурок, как мы выяснили, почему-то из левого ботинка Аркадия Райкина. И как он оказался у хозяина, это просто был Иннокентий Васильев, житель Сургута. Как у него Аркадий Райкин оказался? Шнурок, ну, как минимум шнурок или левый ботинок Аркадия Исааковича Райкина, ну, это совершенно точно, потому что когда мы искали, мы обратились к Константину Райкину, и он сказал, что
1: точно
2: да, у нас стоит на антресоле какая-то пара таких желтых туфель Аркадия Исааковича, нашего великого сатирика, актера, значит, эстрадного, и там в левой ботинке нету шнурка. То и когда мы подобрали, посмотрели, это год выпуска тот же самый, понимаете, потертости все. Вот это загадка. То есть это отдельную книгу можно написать, вот это вот
1: фактор, конечно,
2: путешествие в пыли, понимаете?
1: Да.
2: Или мои путешествия в пыли.
1: Да.
2: Вот. Поэтому мы, конечно, дождемся пыли инопланетной обязательно. Помните эту
1: лунные
2: песню?
1: Пыли.
2: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши с вами, Аркадий, следы.
1: Ну, Овидий Львович, мы очень тронуты
2: вашим приходом. Вот возьмите тряпочку, кстати, протрите тряпочкой вот этой влажной фланелевой себе.
1: Давайте,
2: лоб.
1: Может быть, какой-то, да, сделаем сейчас то ли перерыв, то ли уже до следующих встреч.
2: Давайте
1: потому,
2: на этом на сегодня остановимся, потому что вот все в пыли, я даже не знаю, как
1: да, будет. Как-то нужно сейчас привести студию в порядок.
2: Ой.
1: Спасибо вам большое за визит. Это очень интересно и с исторической точки зрения, и как вообще вид коллекционирования уникальный. Поэтому
2: конечно, абсолютно.
1: Мы всегда рады встречаться, и наши радиослушатели тоже пишут нам вот о том, что, конечно, такие гости, как вы, на вес золота, и, в общем, на дороге не валяются, и в пыли, поэтому...
2: Золотой пыли, вы знаете, потому что вот наша пыль вся, можно сказать, она золотая. Каждая крупинка, и мы ее еще будем исследовать, потом вам расскажем. И вам желаем непыльной работы в вашем эфире.
1: Сегодня у нас, кстати... Мы
2: свежих струй,
1: планы,
2: да. Свежего сквозняка в креативе вашем.
1: Прекрасные пожелания. Спасибо. Спасибо, Авидий Львович, и до новых встреч.
2: До новых встреч. С удовольствием придем.

0: intoxicate me now.
1: После тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
3: Чипелдик.
0: Чипелдик.
2: Чипелдик. Чипелдик.
0: Дук.
2: Чип, чип.
0: Чипелдик.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

0: Здоровый вид. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Клим Фрунзов. И сегодня у нас выпуск программы, которая носит название «Здоровый вид». Дорогие друзья, хочу сразу сказать, что это первая программа в эфире радио «Чипальдук», которую можно называть программой коммерческой, с коммерческой рекламой, и связано это с теми обстоятельствами, о которых вы, конечно же, подозреваете, а точнее говоря, даже, наверное, знаете. Итак, сегодня в гостях у программы «Здоровый вид» член-корреспондент Академии естественных наук, директор медико-фармацевтического и диагностического центра «Окно в себя» Эдуард Маренго. И хотелось бы, Эдуард, во-первых, поприветствовать вас в нашей студии.
1: Добрый день.
0: Как вам? Как настроение? Уютно ли? Как,
1: ну да, чудесно, нормальная, прекрасная студия. Я с удовольствием пришел на эфир.
0: Вот можем ли мы начать сразу наш разговор вот с такого, скажем так, резкого и четкого вопроса, на который очень бы хотелось, чтобы вы дали четкий ответ.
1: Да, пожалуйста.
0: Отвар из подоконника, да или нет?
1: Ну, во-первых, конечно, да. Конечно, да. Угу. И я бы даже, знаете, вернулся чуть-чуть вот к названию нашего медико-фармацевтического диагностического центра.
0: Да, возвращаться.
1: Почему «Окно в себя»? «Окно в себя» и, конечно, познай самого себя, познай свое состояние здоровья, познай внутренний мир, одно с другим связано, и физическое, и, так сказать, духовное, и душевное, как мы понимаем. Поэтому «Окно в себя» — это и есть путь. Ну, если так, извините за каламбур такой. «Окно в себя» — это дверь. Дверь к здоровью, к собственному. Ну, отвечая на вас вопрос...
0: То есть посыть свое окно внутрь, правильно?
1: Внутрь и наружу. То есть это, так сказать, тоннель с двух сторон. Как вы понимаете, откуда вы смотрите, где вы находитесь. Поэтому, значит, отвечая на ваш вопрос. Действительно, самым профильным препаратом нашей медико-фармацевтической организации является... отвар, настой из щепок подоконника. Ну, дальше вот у нас предстоит, так сказать, развернутый разговор. Может быть, вы,
0: да,
1: так сказать, наведете меня.
0: Какой аспект вас больше интересует? Да? Хотел бы понять, ну, наверное, все-таки начав с истории, как возникла эта идея и с какими сложностями вы столкнулись на первом этапе?
1: Ну, началось это еще примерно в 83-м году. Я еще, будучи совсем юношей, молодым человеком, просто у меня был сильный насморк. Нет, это не гайморит, это был обычный насморк. И я, находясь дома, я не пошел в школу, там, последний класс, и сидел у окна и постукивал просто костяшками пальцев по подоконнику.
0: То есть...
1: Ну, да, так, как-то как постукивал, барабанил, да. И глядел в окно задумчиво. И довольно много времени проводил за этим занятием. Вот. И обратил внимание, что через некоторое время у меня прошел насморк.
0: Но он, может быть, прошел бы у вас при любых обстоятельствах?
1: Ну, понимаете, но это потом повторилось. Где-то через месяца три у меня опять начался насморк. Я... уже помню, что как-то у меня возникло подозрение, я встал снова у подоконника, сел, поставил табуретку и стал постукивать вот костяшками пальцев по подоконнику. И насморк опять прошел.
0: Быстро? Вот.
1: Ну, довольно быстро. Довольно быстро. Вот. Я стал это дело повторять, заметил закономерность. У меня возникли определенные подозрения, ассоциации. Я продолжал свое самообразование и взрослел, так сказать. И я занялся изучением этого вопроса. Я посоветовал паре своих знакомых, друзей разного возраста, разного социального статуса тоже испробовать этот метод. Для начала при насморке. Насморк тоже прошел.
0: А подоконник, вот я хотел бы уточнить, какой должен быть подоконник?
1: Это был подоконник довольно в старом доме, деревянный подоконник, окрашенный старой масляной краской на олифе. Мы еще к этому вопросу вернемся. И у моих знакомых тоже этот... Значит, процесс выздоровления тоже заканчивался успешно. И я стал расширять палитру. Значит, у кого-то была чесотка определенная, значит, он тоже ничего не делал, кроме этого. Значит, и постукивал по подоконнику, и чесотка прошла. У одного товарища, значит, немножко гноился глаз. тоже. Он постукивал по подоконнику, тоже и глаз прошел. То есть спектр самих недугов, болезней расширялся.
0: А вы как-то анализировали причины или просто сам факт вас настолько вдохновил, что вы стали пытаться расширить именно количество болезней, от которых гипотетически...
1: Да, уже сам факт. Уже сам факт. Но, естественно, я пошел глубже. И вот этот, так сказать, поверхностный подход, постукивание просто по поверхности, я подумал, не несет ли сама структура подоконника какую-то энергию, энергетику, что-то в себе содержит.
0: Ну, иначе это было бы просто совпадение.
1: Конечно. Вот. И я тогда стал пробовать уже брать некоторые фракции, или щепки подоконника, и делать отвар. И также насморк обязательно проходил. Обязательно.
0: Какая пропорция отвара? Как вообще
1: пропорция
0: это
1: отвара... Ну, тогда я делал все на глаз. А сейчас вы берете примерно 2 столовые ложки, значит...
0: Щепок?
1: Опилок. Ну, опилки-щепки, они мелкая такие, так сказать, субстанция. На стакан горячей воды. И дальше на водяной бане вы это настаиваете, охлаждаете, процеживаете через марлю. И пьете во время еды. Можно после еды. Ну, до еды нежелательно, но лучше все-таки во время или после. И затем вы храните полученную жидкость в холодном месте, в темном, желательно. Вот. Но я вам скажу сразу, у нас в нашем центре диагностическом, медико-фармацевтическом есть готовые уже растворы.
0: Вот как раз я
1: настои.
0: Хотел спросить, ведь человек не будет каждый... в своем доме как-то вот вскрывать подоконник и так далее.
1: Вы знаете, это спорный вопрос. Это двоякий. Это спорный вопрос, потому что... Ну, во-первых, понимаете...
0: Вот все ли подоконники одинаковы? Тоже, понимаете, вопрос возникает.
1: Нет. Во-первых, не все подоконники одинаковы. Есть с гранитной крошкой, с мраморной подоконники.
0: Наверное, не подходит.
1: Сейчас очень много пластиковых подоконников.
0: Нет, я, конечно, понимаю,
1: деревянные подоконники бывают. И еловые, и березовые, вот. Понимаете, кленовые совершенно. Всевозможных древесных пород. И даже в каких-то элитных жилищах сейчас подоконники иногда делают из каких-то редких пород. И, там, красного дерева и так далее. Стало популярно. Но лучше всего... Лучше всего, ну, как говорится, намоленной, то есть в каком смысле насиженной, надышанной, что ли, подоконник из старого дома. И здесь вот очень важно, мы подходим к такому моменту, как идеология. Почему? Почему? Я консультировался и с экстрасенсами, и сам немножко экстрасенс. Разного рода специалисты были подключены. Дело в том, что подоконник как раз... находясь в этом вот окне, с одной стороны, в мир, с противоположной стороны, окно в ваше жилище, вас, ваш организм в дальнейшем, он вбирает в себя энергетику. Энергетику света, энергетику воздуха, энергетику жилища. Поэтому очень много факторов влияют на, так сказать, силу, жизненную силу вот этого вещества, этих щепок, так сказать, стружек, подоконника. То есть, если окно выходило, допустим, в промзону, какой-то унылый пейзаж, это уже минус. То есть, конечно, он будет продолжать.
0: Солнечная сторона.
1: Солнечная сторона, конечно, гораздо емче. Значит, КПД впитывается больше. Значит, если выходило на парк, на лес, на красивую улицу, конечно, это в плюс. Это очень, самые лучшие, так сказать, подоконники. Само жилище. Если в жилище, так сказать, была такая депрессивная обстановка, пыльно, негигиенично, много ссор, раздоров, тоже это нежелательно. Хотя солнечный свет, сама вот эманация солнечного света, эти фотоны, они гасят, перебарывают, там аннигиляция происходит определенная, и все равно остается польза. Но в целом нежелательно.
0: Здоровый вид. С Эдуардом Маренго сегодня мы говорим, я напомню,
1: да,
0: нашим слушателям,
1: пожалуйста.
0: Программа «Здоровый вид», и мы говорим об отваре из подоконника. И очень интересный момент. Вот приходит нам на пейджер сообщение. Форточка. Вот не стоит ли покрошить форточку? Если стоит, то в какой пропорции можно ее добавить в отвар?
1: Вы знаете, дело в том, что сама эта сторона вопроса, она меньше исследована. Рамы, оконные, окна, форточек, что бы то ни было, так сказать, обналичка какая-то, вот эти опалубки и так далее. Плинтусы, нет, это уже другое. Мы говорим все-таки только о подоконниках. И подоконник еще чем хорош? Понимаете, это горизонтальная плоскость. Она параллельна плоскости Земли, поверхности Земли. Поэтому магнитные линии – это очень глубокий эзотерический вопрос. Это все не случайно. А вертикальные плоскости, они хуже, как ни странно, противостоят, хуже вбирают в себя это. И я бы не рекомендовал.
0: Хорошо. А вот сносятся дома, старые дома. Вот вы заметили, что еще в 83-м году, то есть с тех пор много домов было снесено, и вот стоит ли в момент, когда вы узнаете каким-то образом, что сносится какой-то дом, как-то подъехать туда, может быть, уже в выселенное пространство?
1: Прекрасный вопрос. Вы действительно, так сказать, смотрите в корень. У нас действительно организована служба, уже знатоки, члены, так сказать, нашего лечебного клуба, те, кто давно лечится, они даже следят за подобными видоизменениями, новостройками, сносом жилья. Они нам сообщают об этом, иногда сами приносят. Нам люди просто привозят, приносят хорошие подоконники разных материалов. Вот. Иногда привозят уже стружку, опилки. Кстати, вот об этом тоже я хотел сказать, потому что, естественно, просто подоконник сам ты не засунешь в ведро, ну, и да, не прокипятишь. Вот
0: как,
1: это и большая очень доза.
0: И стоит экспериментировать.
1: Да, да, да. Хотя в промышленных масштабах, конечно, я бы приветствовал, если будут, допустим, на каком-то комбинате уже подоконники отваривать,
0: скажите,
1: настой делать.
0: Вот.
1: И сейчас я закончу.
0: Да, да, да,
1: и
0: да.
1: Вот лучше все-таки даже не опилки, а стружка. Щепки или стружка. Да, потому что они лучше сохраняют вот эту энергетику.
0: Понимаете? А вот этаж. Этаж.
1: Тоже очень хороший вопрос. Да, прекрасный вопрос. Здесь, так сказать, нужно искать компромисс. Очень высокие этажи. Там действительно много света.
0: Вот я как раз хотел сказать, там-то как раз лучи должны...
1: С одной стороны. Да. С другой стороны, а вот эта вот отдаленность от поверхности Земли, земного эллипсоида Красовского, мы знаем все это очень, очень параметры наши, они тоже определенным образом влияют. Поэтому не надо слишком отрываться от Земли. Поэтому подоконники, даже хорошие, с высотных зданий, выше 50 этажей особенно, я бы не просто не рекомендовал, а конкретно отсоветовал. Не стоит. Вот. И, повторяю, сейчас это, знаете, как собиратели фольклора вот ездили по деревням, скупали какие-то там и балалайки, гармонии, сундуки, иконы там, разные. То есть сейчас даже люди ездят по старым городам, России особенно, и вот просто охотятся на старые деревянные подоконники из таких вот домов, знаете, которые мы видим в фильмах о начале там прошлого века и так далее.
0: А скажите, вот, а как простому человеку вот действительно на практике? Каким образом можно получить отвар? Нужно ли связываться с вами? Можно ли экспериментировать в домашних условиях?
1: Ну, во-первых, я всех приглашаю в наш медико-фармацевтический центр «Окно в себя», который находится на Нижней Коптевской улице, дом 14А. Вход со двора. Ну, там есть вывеска прекрасная, неоновая, вы увидите. Значит, и там можете забрать, там богатая, так сказать, вся линейка, весь спектр препаратов. Можете купить и стружки, и щепки, и опилки, и целые подоконники. Можете поговорить с мастером, который изготавливает эти фракции и настои делает. Кстати, есть тоже, ведь это разные вещества, настой и отвар. Потому что настойки могут быть спиртовыми.
0: Ага.
1: Могут в отдельных случаях, но не должна быть высокой концентрации алкоголя. Ну, вы понимаете, я не буду объяснять. То есть, но тем не менее, это позволяет дольше консервировать, сохранять свойства.
0: Эдуард, такой...
1: Вот. И, да, и вот там настои, отвары различных емкостей, и можно там же пройти первый сеанс терапии. Можно сделать ионофорез, так сказать, с тампонами, наложенными на какие-то больные места. Вы можете, то есть с электричеством это тоже работает. Можно сделать инъекции. Очень осторожно тоже, поэтому лучше это с нашими специалистами. У нас три прекрасных специалиста.
2: Медико-диагностический центр «Окно в себя». Телефон 225-96-223. Сертификат А1401-B9896-15. Нижняя Коптевская, 14А. Откройте для себя «Окно в себя». Обопрись о подоконник на пути к здоровью.
0: Вот очень важный момент.
1: Да,
0: на пейджер опять-таки разрывается наш. Противопоказания.
1: Противопоказания такие. Значит, если вы уже пробовали делать себе ванночки на нижние конечности из отвара или настоя. Вот, то, понимаете, энергия тогда, ваш организм, она входит снизу. Лучше все-таки или пероральный способ, то есть заглатывание, запивание или инъекции, потому что все-таки световая энергия, она высокая. Хотя она доходит до земли, но начинать вот снизу, так сказать, ground level, как говорят англичане, не стоит вот с этого с пяток там и вот этих ножных ванночек. Это, во-первых, общее. Второе, конечно, есть индивидуальная там аллергия. Ну, у кого-то, допустим, аллергия на кленовый подоконник, а у кого-то на березу. Это еловый, это все естественно.
0: А вот подделки возможны ли?
1: Возможно, конечно.
0: Как этого избежать?
1: Ну, понимаете, сейчас просто люди делают на лесопильный завод, приезжают, набирают там стружек, опилок, выдают
0: это.
1: Да,
0: как вы можете, так сказать, как может наши слушатели определить, какой это подоконник? Вообще-то, может быть, не подоконник?
1: Да, у нас есть эргометр «Эпикур», с помощью которого специалисты меряют энергетику, рассматривают, так сказать, структуру самого древесного компонента. Дальше, крашеные подоконники, понимаете, когда они были крашены натуральной краской, на олифе, масляной краской, такой вот старой советской, это не препятствовало, так сказать, зарядке, что ли, подоконника. Когда позже появились эмали, нитроэмали, они абсолютно делают герметичным покрытие. Угу. И, кроме того, там и ацетоны используются, и какие-то вредные вещества. Поэтому деревянные подоконники, которые даже будучи ошкуренными, обструганными от эмалевых красок, тоже значительно хуже. Поэтому это все не такая простая наука. Я пытаюсь призвать всех не заниматься самолечением дома.
0: Вот просто есть еще какой-то метод. Насколько я понимаю, все-таки это метод, по крайней мере, к вашей компании, к вашей фирме отношения не имеет. Это некая ударно-волновая терапия.
1: А это терапия Майслинга, да, это известный метод, да. Но это совершенно другое.
0: Это больно, да?
1: Ну, не совсем. Это, вы знаете, просто такая ударная, так сказать, подоконником наносятся тычки или удары плашмя. Ну, нечто вроде массажа. Особенно вот хорошо помогает эта ударно-волновая терапия подоконником по почкам. Особенно хорошо для почек. Но в то же время есть инструменты, изготовленные нечто вроде теннисной ракетки. И вот сама эта площадка ударная, которая постукивает по телу пациента, она изготовлена, конечно, должна быть из подоконника. А вот рамка уже может быть любой.
0: То есть эту процедуру тоже у вас можно сделать?
1: Можно. Мы сейчас как раз расширяемся. У нас уже 7 центров в городе и 2 центра в Калуге и 1 центр в Сызрани. Но мы расширяемся, и такой кабинет в Москве, вот как раз на Нижней Коптевской, 14 А, всех приглашаю, мы открываем. Поэтому все, что связано вот с энергетикой подоконника, это все в плюс. Но, повторяю, самое лучшее – это вытяжка, настойка или отвар из щепок подоконника. Щепки – самый натуральный способ. То есть я не призываю, конечно, лучше всего, если щепка отодрана от подоконника вручную. Вашими руками. Это лучше всего. Но это довольно тяжело. Это нужен подоконник должен уже крошиться, можно пораниться.
0: Передозировка возможна ли какая-то?
1: Некоторые даже зубами отгрызают. Ну, это совсем варварство, я бы не советовал.
0: Вот передозировка, вот спрашивают. Можно ли, условно говоря, что называется...
1: Индивидуальный подбор. Да. Индивидуальный подбор. То есть, повторяю, оптимально это примерно полстакана во время еды, утром и вечером, настой или отвар. Если отвар, то это 2 столовые ложки на стакан кипятка и потом 15-20 минут на водяной бане. Я уже об этом говорил. Угу. Вот. Передозировки. Один случай у нас был. Человек, что называется, просто, если так можно выразиться, подсел на подоконник. Вот. Хорошо, что он подсел с внутренней стороны, иначе он, как говорится, бы вылетел туда, в это окно. Мир уже ушел в эзотерику туда, в эти небесные сферы и не вернулся. Вот. Значит, что произошло? Он настолько зарядился энергией, у него не просто прошли все болезни, а у него начался перебор здоровья. Понимаете, это совершенно вообще новое состояние. То есть чересчур здоровый человек Вы знаете, это уже болезнь. Угу. Нельзя быть в наше время чересчур здоровым, потому что ему, во-первых, хотелось всего. Вы понимаете, о чем я говорю. В его возрасте ему было уже под 70. Значит, ему захотелось всего. Всех удовольствий эпикурейских, так сказать, гедонистических стремлений. Во-вторых, он просто начал светиться. Он просто сам стал светиться по ночам, понимаете, как кусок фосфора какого-то. Вот. И от него при соприкосновении уже даже искровые такие были сполохи. Поэтому его люди стали чураться, опасаться, то есть просто принимали за какого-то инопланетянина и городского сумасшедшего.
0: Здоровый вид. Давайте тогда мы, Эдуард, во-первых, огромное спасибо за прекрасную беседу. Все-таки мне хотелось бы еще раз, чтобы вы сказали в нашем эфире о координатах.
1: Да,
0: как
1: координаты.
0: Можно записаться на прием и все-таки еще раз перечислили те болезни, от которых помогает отвар и компрессы и другие вещи, связанные с подоконником.
1: Да, болезни практически все. Зубная боль, мигрень, псориаз, недержание мочи, чесотка, чахотка, значит, язвенные поражения 12-перстной кишки, прямой кишки, тонкой кишки, диагональной хордовой кишки, подростковые угри, перенапряжение диафрагмы, спонтанные метеоризмы, подмышечная астения, насморк. Мы вернулись, так сказать, к истокам.
0: Это
1: просто
0: то самое,
1: как говорится, пустяки.
0: Никак не может найти средства от насморка.
1: Вылечить насморк с помощью настоя щепок подоконника, это что называется, один раз чихнуть. Все, на утро вы будете здоровы.
0: Ну а вот скажите, вот то самое, давайте вернемся к самому началу, в конце нашей программы.
1: Да, я координаты. Координаты, во-первых, да, это Нижнекоптевская, 14А. Значит, телефон 8-9267-225-96-223. И на конце добавочный потом 4. Если ответит оператор,
0: если Калуге,
1: нет, значит,
0: если
1: на ответчик
0: говорили,
1: вы надиктовываете, с вами свяжется наш оператор.
0: Два в Калуге, да, у вас?
1: Да, два в Калуге, да. Там в Сызрани у нас филиал, да. Но все-таки здесь у нас начинать. И еще один маленький нюанс, я забыл об этом сказать. Значит, знаете, есть вот подоконники, на которых люди любят сидеть непосредственно на самом подоконнике, попой, вот что называется. Да. Там с книжкой или просто смотреть в окно зевакой или там с котом и так далее. Большое имеет значение, кто сидел, что вот на этой поверхности было. Если человек долго сидел, извините, пятой точкой на этом подоконнике, то тоже какие-то не самые лучшие энергии могли, так сказать, впитаться, вобраться. То есть ему самому, может быть, было и хорошо в это время, но он погасил энергетику и впустил туда какие-то еще биотоки.
0: То есть
1: вот
0: вы рекомендуете все-таки на подоконнике не сидеть?
1: Лучше
0: понимаю.
1: Не сидеть или узнать, что с этим подоконником было. Очень хорошо, если подоконник был уставлен цветами. Тоже, причем, не безразлично какими, но лучше какими-то вот цветущими, легкими, нашей полосы лучше. Вот. И, повторяю, очень важно, какая энергия проходила как с той стороны, так и с этой. То есть, если человек в это окно, а человек с позитивным состоянием, живший, жилец этого, смотрел на мир, на пейзаж, на парк, понимаете, на детский сад. Я не знаю, чему он радовался. Может быть, даже на парковку, где были и стояла его любимая машина. То есть он излучал позитивную энергию. Тогда подоконник, естественно, это тоже вбирал. Он не гасил, он не... Рефлексии не было. Вот солнечный свет, подоконник, отразившись на биотокоприемник, он не отражался назад, не возвращался. И, соответственно, да, вот как я сказал, куда, собственно, смотрела... Нет, не милиция. Куда смотрела окно? Куда выходило окно?
0: Ну, вот если смотреть, это окно в Европу, скажем так.
1: Подробнее все это можно прочитать у нас на сайте. У нас есть ВКонтакте группа, и в Фейсбуке, и в соцсетях, в Телеграме.
0: Скажите, наши зарубежные партнеры, я имею в виду, вообще, есть ли экспорт куда-то в мир? Окно в мир, окно в Европу?
1: Вы знаете, они пока довольно осторожно к этому относятся, но наши соотечественники, которые от нас уже пользовались этим методом и убеждены в его эффективности, они открывают там свои направления. Ну, конечно, это все лицензировано, то мы даем на это добро. Вот, пока это есть в Испании. Да, есть в Испании, значит. Но вы знаете, там больше и каменных подоконников.
0: Ну, можно же, наверное, из России туда перевозить подоконники. То есть, ну, это удорожает, конечно, процесс.
1: Ну, все сейчас непросто, конечно. Понимаете, здесь надо все прорабатывать. И акцизные марки, и, так сказать, и пошлины, и карантины, и все вот эти дела. Поэтому Да, по поводу того, можно ли заразиться. Значит, в некоторых подоконниках жили жучки-древоточицы.
0: Угу.
1: Вот. И они иногда имели какие-то инфекции. Ну, по большей части, конечно, когда подоконник снимается, изъятие происходит, они разбегаются, но иногда остаются. Поэтому, конечно, вот это кипячение, настой ликвидируют, убивают инфекции посторонние. Но в целом нужно быть осторожным. И сырые, повторяю, вот сырые, вот разжевывание. Некоторые думают, я куплю этот порошок и буду жевать, знаете, как жевательный табак.
0: Да, можно ли глотать, допустим, опилки подоконника?
1: Я бы не советовал, нет. Лучше все-таки делать отвар или настой, вот, который вытягивает это, значит,
0: такая у нас интересная беседа, силу, я вам скажу.
1: Не то, что вот называли, индусы называют прана. Вот как раз мы отчасти говорили об этой пране.
0: Напоминаю, что в гостях у нас Эдуард Маренго. И вот неожиданный вопрос от нашего слушателя Леонид Курептиндий. Спрашивает, вот неожиданный, честно говоря, для меня даже вопрос. Обертывание в пододеяльник. Вот профанация это или это что-то серьезное? И вообще связано ли это с вашим центром?
1: Нет, это, конечно, параллельная нам вообще методика. Мы к ней очень позитивно относимся. Я лично сам довольно часто, можно сказать, регулярно делаю обертывание в пододеяльник. Вот. Это совсем отдельная там технология. Вы можете у них уже прочитать. Это наши партнеры. Они берут и у нас тоже.
0: Может быть, мы можем
1: отвар.
0: Все-таки в нашей программе, вас пригласив, в следующий раз поговорить на эту тему?
1: Мы можем в следующей программе поговорить подробнее. Но сейчас я могу сказать, что да, это, в принципе, такой же метод. Важно, какой пододеяльник, от какого человека, какой человек под ним спал. Вот. Льняной это пододеяльник или нет. Узор важен в цветочек или в полоску, в горошек.
0: То есть это важно. Условно говоря, это тоже некая энергетика, которая передается от человека, который спал в этом пододеяльнике. Если он, видимо, был абсолютно здоров, то человек, который обертывается в этот пододеяльник...
1: Он может заразиться здоровьем, если так можно выразиться, и поднять свой иммунный статус.
0: Эдуард Маренго, я благодарю вас. Огромное спасибо за участие в нашей
1: программе.
0: Да, при
1: этом, извините, уточнение. Не вздумайте обмазывать пододеяльник ничем, вот эти вот, чтобы горчица там или камфорный спирт и так далее. Просто обертывание в пододеяльник. Единственное исключение, это вот прекрасно помогает в идеале обертывание в пододеяльник, смоченный отваром из подоконника.
0: Эдуард, еще раз, если можно, адрес вашего центра.
1: Да, адрес нашего центра, окно в себя, медико-фармацевтический диагностический центр. Это Нижняя Коптевская, 14А. Милости прошу.
0: Ну что ж, большое спасибо. Это была программа «Здоровый вид». У микрофона был Клим Фрунцев. И до новых встреч на волнах радио «Чипальдук». Будьте здоровы.
1: Будьте здоровы, совершенно верно.

0: нам?
1: С вами.
2: Все еще хочется смеяться и шутить.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно. One, two, three.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Ex-Bichi Kemler Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.
0: Не-не-не-не-не.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Шила. Задница. Не утаишь. Международная учительская поговорка.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым. Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
1: Коктейль «Сучий потрох». Это уже не напиток, это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? Борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что. Записывайте. Пиво «Жигулевское» 100 граммов. Шампунь «Садко Богатый гость» 30 граммов. Ризоль для очистки волос от перхоти 70 грамм. Средство от потливости ног 30 грамм. Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых 20 граммов. Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов, подается к столу. Итак, сучий потрох подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворен, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет. Коктейль «Сучий потрох».

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

0: говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.

0: Царицыны.
1: Позвоните мне Регине Лесной из Беларуси. Регина Лесная.
2: Алло.
1: Алло. Как-то хочется услышать Регину Лесную.
2: Это я.
1: Она же Гина Лесная. Как-то еще сокращается,
2: да,
1: ваше имя? Может быть, «на» или «а»?
2: Ну, только так написано.
1: Ну, что же, это Чипыль-Дук или сокращенно «Дук»? Или как еще?
2: Чипыль-Дук, привет, ребята, Дина, так рада вас слышать.
1: Привет, Беларусь. Что же вы там в лесах Беларуси-то окопались? От кого скрываетесь, Регина Лесная?
2: Нет кого, просто тут.
1: У вас псевдоним Лесной или лесная суть ваша?
2: Суть.
1: Суть.
2: Да.
1: Вот роду, значит, такая.
3: Чем заняты сейчас? Что поделываете?
2: А сейчас зашла в центр ремесел, и вот у нас тут делают всякие классные штуки из глины.
3: Куда?
1: Центр ремесел, и делают штуки из глины.
2: Из глины, да, керамисты.
1: А что же можно такого делать? Свистульки, горшки, посуду, что?
2: В том числе. А еще у нас самая большая ложка в мире.
1: Ложка?
2: Да, деревянная ложка, огромная.
3: Вот что туда можно положить?
2: Что туда можно положить?
1: Да.
3: Ну, чтобы понять, насколько она огромна.
1: Человека. Ага.
2: Да.
1: Так вы какая-то у нас, Регина, затейница, любительница народных промыслов каких-то.
2: Да, нравится такое.
1: А еще что вы такого делаете? Вышиваете, там, фотографируете или что?
2: Фотографирую.
3: А где работаете-то? Работаете где?
2: Работаю так, вольный художник.
3: Ну, художник в смысле рисуете или художник в смысле творец? Широкого профиля.
1: Самозанятый просто творец.
2: Да, просто творец.
1: Хихикает.
2: Очень рада, что вы, да, что вы позвонили, так неожиданно приятно.
3: Странно, по-моему, вы ожидали.
2: Ну, не то чтобы ожидала, но номер видно, что он не белорусский, поэтому вот немножко ушки на макушке.
1: У нас там целый отряд, в общем-то, белорусских партизан интернет-радио слушают. Я думал, что вы как-то, может, знаете даже ваших коллег по прослушиванию. Никого не знаете, кто такой же еще безумный слушатель?
2: Знаем. И вот вы звонили тоже.
1: Уже звонили, да? То есть по цепочке идем. Возьмем всю вашу, так сказать, банду.
2: Да, у нас большая банда, которого слушает и знает.
1: Ну, чего?
3: Подожди, надо выяснить, какая большая банда. Кто и сколько этих? Трое человек, что ли?
2: Ой, больше, чем 10 человек.
3: Вау.
1: Какой-то филиал просто можно надо организовывать.
3: Конечно, белорусский филиал. А вы где? В лесу-то? Или вы все-таки в каком-то городе?
2: Город, да, маленький такой городок, 10 тысяч населения приблизительно.
1: Как называется?
2: Березино.
1: Березино? Подождите,
2: да.
1: Что-то из истории встает.
3: Да, при Березине.
1: При Березине, там... при речка Березина или Березино.
3: Что-то, мне кажется...
1: Село, нет?
2: Да.
1: Это вот то самое Березино?
2: Березино.
1: Где вот эти...
3: А что у вас там было-то известного? Что-то ведь же было известное.
1: На Наполеон там
3: Наполеон,
1: что-то...
3: Наполеон.
1: Совался куда не надо. Да.
3: О, точно. Березино там. Ну, а вот это вот все вот эти, которые 10 человек, они березинчане или они как-то разбросаны по городам?
2: Они разбросаны по городам, но первоначально они все из Березина, да.
1: Угу.
3: То есть так давно слушают, что уже сменили место жительства несколько раз?
2: Ага.
1: А вы нам вот звук какой-нибудь этнографический, вот этой деревянной здоровой ложкой, как ложечники стучат, можете постучать? Или она слишком большая?
2: По деревянной ложке постучать.
1: Ну, чем-нибудь, обо что-нибудь. Хочется ощутить вот этот вещественный мир народных промыслов. Где вы там сейчас?
2: Могу вам звук льющейся глазури дать послушать.
1: Льющейся глазури.
2: Да.
1: Интересно, давайте попробуем послушать.
3: Куда надо?
2: Давайте попробую.
1: Тихо-тихо-тихо. Слушаем.
2: Ну, слушайте.
1: Вот. Вот, друзья, слышали, как течет глазурь?
2: Алло, было
1: вот,
2: слышно?
1: Немножечко чего-то такое почавкивало.
3: А вот
1: да.
3: Она, когда течет-то, что она делает-то, помимо вот
1: процесса? Она покрывает, наверное, изделие какое-то.
3: А, да?
1: Да.
3: А в шоколадной
2: глазурь? Да, глазурь. Глиняные изделия, чтобы не были слитые.
3: Шоколадный глазурь.
1: Глазированный сырок, наверное, делают там. Это есть же такие, гжельский мобильный телефон такой вот сделан из, в стиле народных промыслов, какой-нибудь современный предмет.
3: Ну что ж, очень мило, давайте будем закругляться.
1: Миленько, миленько так, и прям даже, что же сделать-то еще? Может, такой народный танец танцевать там у вас какой-то есть, оркестр балалайшников?
3: Там тишина, вообще никакого звука.
1: Люди заняты, они тихонько сидят, один режет по дереву, второй вышивает.
3: Дилетанты широкого профиля.
2: Да, такое тоже есть, и пояса делают, и на ложках играют, тут есть команда собирается, женщины, мужчины, и давай.
3: Прекрасно, прекрасно.
1: Прекрасно, а прям заповедник действительно белорусской культуры, промыслов, обычаев, традиций и всего. Регина, так вам спасибо держать большое. То, что вы держите в руках сейчас, кроме мобильника, деревянную огромную ложку так держать, баночку с глазурью так же держать и за руку держать какого-нибудь дружка из этого же кружка.
3: Да.
1: Хорошо сказал.
3: И пусть множится березинское подразделение радио Чапыльдук.
1: Дадим отпор наполеоновским всяким нечистям под Березиным. Ну, в игровой форме, конечно, солдатиков оловянных.
3: Все, счастливо, было круто.
1: Ох, как раз и кончилось у нас и время.
3: Все и кончилось.
1: И стекло, и у тебя парковка истекла.
3: Да.
1: Ну, продолжаем наше вещание тогда.
0: 1, 2, 3, 4.

you.

0: В эфире радио «Чипыльдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.
1: Are you ready for this?

0: живете, чипльдуки?
1: Да, бим-тим, помаленьку.